0: опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
1: Від земе айцина гаршу цельојума. Мајас кафејницу дијенас катра нова дата ви гајда витејас гаршас, сајмнијеки ун скајсти галамерти. Узени вајрак majaskafejnicas.lv.
2: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
3: Zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā. Ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

хороший массажный пистолет, друзья. И теперь я планирую отправляться с ним на массажную разборку, как в массажные 90-е. Да, совершенно верно. Потрясающее самочувствие. Надеемся, вы тоже хорошо себя чувствуете, потому что сегодня уже четверг, а к пятнице я хочу, чтобы вы были как бочка с огурцами. Можно малосольными. Кстати, думал о том, какие вещи летом необходимо сделать. Ну, понятно, много спортивных упражнений, потому что тела загорелые, приятно, это все здорово выглядит, и словно время мимо не проходит, тебя все так органично. Но что еще? Я подумал, было бы здорово поиграться с моментальными снимками. Да, если ведете OnlyFans, это очень здорово. Дальше, вращение суставов, пожалуйста, проработайте для того, чтобы зимой можно было успешно заниматься борьбой. Да, совершенно верно. Что еще? Да, наверное, и все. В остальном лето можно считать образцово-показательным.

0: кнопочки on air для того, чтобы понять, в эфире ты или нет.
1: Ой, это вообще приятно, я знаю, сколько раз говорила.
0: Как ты понимаешь, что ты в эфире?
1: Никак.
0: Музыка же играет просто.
1: Никак, поверь мне, с этим связано достаточно много казусов.
0: А в жизни ты эфирная или другая? Как ты себя расцениваешь? Потому что сколько у тебя стаж? Довольно много, несколько лет, может, даже больше, а то и 5, и даже крупнее сумма.
1: Ну, как на радио 20 лет,
0: Ну, выглядишь как молодуха, Наташ.
1: Ага, да,
0: выглядишь как молодуха.
1: Я рано начала, действительно. Сразу же еще участь вообще в школе. Так, подожди,
0: как
1: типа
0: ты
1: имеешь в виду, являюсь ли я одним и тем же человеком в жизни и на радио?
0: Ну да, у тебя меняется сознание в эфире? Мне кажется, немножко у нас у всех такая профдеформация. Но, это еще...
1: Это хороший вопрос. Я, кстати, я думаю, что это должны вообще ответить мои друзья, которые слушают меня по радио, и сказать. Ну, конечно, здесь больше интенсивность, наверное.
0: У меня специальный друг есть на этот счет, который вот прям громко заявляет. Ты что-то из эфира пока не вышел, мне кажется, говорит он. И, по-моему, он спекулянт просто.
1: Или это другой тип человека.
0: Это форма контроля такая.
1: Да, его не слушали. Или когда начинаешь что-нибудь доказывать, людьми такие, ой-ой-ой, родийность включилась, ой-ой-ой, типа, все, мы в это не играем.
0: Может, ребят, даже мы в течение эфира закрутим какой-нибудь интерактив на тему вашей профдеформации, но это не точно.
1: Однозначно нет, тем более, что, видишь, я сейчас только включила WhatsApp, и здесь сразу же фраза, которая настолько часто начала встречаться в моей жизни. Завтра напишу. Завтра напишу.
0: А во сколько?
1: А никто никогда никому не пишет. Полковник так и скучает!
0: Оптимизм — это наше все, друзья. А в четверг перед пятницей по-другому нельзя. Добро пожаловать на утренние вайбы. All-time favorites.

0: Я не хотела. Желание было несколько раз, конечно, скипнуть будильник. Не буду врать вообще.
1: Ты не скипаешь будильник?
0: Я скипаю.
1: Я скипаю будильник.
0: Ну, вообще у меня есть всегда такое определенное время, которое я просыпаюсь, и я знаю, что я могу поставить еще 20 минут.
1: Ты как
0: я
1: будто делаешь себе подарок.
0: Да, да. И я думаю, как бы, так может мне не нужно просыпаться на эти 20 минут раньше и вот ставить то время, и я тогда проснусь, но потом я понимаю, что я боюсь рисковать.
1: Башенка разрушится.
0: Я боюсь рисковать.
1: Ты убираешь кубик из самого основания.
0: И я У меня есть еще такое, знаешь, я иногда просыпаюсь, ну, в принципе, я часто просыпаюсь, ну, под утро, и потому что за окном я определяю, который час. У тебя там сейчас 4.
1: По состоянию солнца,
0: да,
1: что ли?
0: Да, 4, 4.30, 5 или там 5. И практически всегда угадываю.
1: А мне один раз, знаешь что? Мне один раз приснилось, что я проснулся раньше будильника.
0: О, но ты не проснулся?
1: Нет, нет. А мне это приснилось.
0: Встал, оделся,
1: когда
0: почистил зубы, отправился на свою любимую работу.
1: Ты знаешь, я в таком блаженном настроении заварил кофейку, подошел к окну, стал смотреть на людей. Даже некое чувство превосходства было, потому что я до будильника проснулся, у меня еще есть время. Кстати, про время. А сколько там время? А часы показывают какую-то невероятную цифру, и я такой, ой. И тут я просыпаюсь и понимаю, что я все-таки проспал.
0: Потому что эта жизнь не любит, когда ты начинаешь чувствовать чувство превосходства.
1: Я считаю, не того
0: она
1: парня
0: быстро,
1: Кристофером Ноланом назвали.
0: Она быстро исправляет эту небольшую временную ошибку.
1: В общем, друзья, делайте все вовремя. Желательно сегодня не просыпайте. Работайте на хорошее, работайте и зарабатывайте много денег.
0: О, давайте делитесь.

0: и Софи Такер, «Манхэттен». Леди Гага, «Runway».
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 10 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтикова 18 штук, 3 евро 9 центов. И бумажные полотенца 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
2: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half Price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half Price!
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, в

0: и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
2: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.

0: ой-ой-ой, важна для нас информация. Бедность снова в моде. Итак.
1: Что?
0: Да-да-да.
1: Бедность?
0: Да.
1: Ты имеешь в виду?
0: Ты только наступил, случайно вляпавшись в это богатство, и все, нет, говорят, не модно.
1: У меня есть на этот счет мнение.
0: Все, опять вновь в моде бедность. Все блогеры хвастаются бедной жизнью. Выставляю все на показ. Есть определенные там хэштеги. Ну, и, в принципе, просто все говорят, ну да, все, началась. Начался период моды на бедность. Хотя мне казалось, что она не заканчивалась. Вот эти все тусовки на палетах, когда, да нет, мы, короче, хипстеры. Окей, окей. Есть хипстеры по принуждению, я знаю. Это люди, которым не так легко.
1: Да-да.
0: Сама являюсь этим представителем. Итак, значит...
1: То есть показное потребление больше не в тренде.
0: Типа того, да, именно. То есть пытаются, есть там хэштеги, что вот это ядро недопотребления. То есть, типа, ты потребляешь, но не так много.
1: Перепотребляли, перепотребляли, да, стали недопотреблять.
0: Да, давайте теперь будем популяризировать эстетику разумной скупости.
1: Но это как в 2001 году вышла книжечка No Log от Наоми Кляйн, и все стали закупаться в секонд-хендах, потому что...
0: Нет, ты не прав. Это как в 2008 наступил просто кризис, и все стали закупаться в секонд-хендах.
1: Там всем пришлось закупаться.
0: Там, ты знаешь, достаточно быстрее все поняли.
1: Тренд превратился в необходимость.
0: Да, и все таким один день прекрасно. Вау!
1: А что, ты ходишь по трип-шопам? Тебе нравится?
0: Нормально.
1: Ходишь в такие магазины?
0: Ты знаешь, я раньше ходила, сейчас я перестала ходить, потому что там есть жемчужины, все это понимают. Но со мной проблема другая. Мне самой нужно расслабляться. Поэтому у меня тут был другой... У меня был кайф... Короче, я уже Андрюхе рассказывала, у меня пару лет как была идея о том, чтобы сделать такой челлендж, снять это тоже в Инстаграм для того, чтобы самой публику не обманывать и себя не обманывать. А именно, я хотела сделать так, что пока я не надену каждую вещь из своего гардероба...
1: Ты как мама в Простоквашино.
0: Типа, каждую вещь. Я ничего нового не куплю.
1: Еще три платья.
0: Все, вот
1: остаток. Держитесь.
0: Ну, только, знаешь, три платья, это у нее исключительно на Рождество. Ну, в моем случае по-другому. Но я же сразу начала себя оправдывать. Ну как, у меня же мероприятие, там же тематики. Там же вот у людей ты ведешь свадьбу, у них определенные цвета. А эти платья должны быть... Ну, короче, понимаешь?
1: Ты как будто работой оправдываешь свой вот этот консюмеризм.
0: Поэтому, если я еще на барахолку зайду, все, это вообще...
1: Не дай бог.
0: Да, ну, что еще? Значит, смотри, как ни странно, все вокруг поддерживают блогеров, да, и говорят, вау, какие молодцы, это такие флешбеки из детства, типа, да, вот эта бедность, потому что...
1: Тиффани больше не шагу.
0: Уже вообще, да. Потом латте сменилось у нас на растворимую арабику, да, ты
1: чё?
0: Помнишь? Да, представляешь, помнишь?
1: Латте больше не в тренде.
0: Всё, да, да. Вот этот растворимый кофе теперь опять вновь в моде, все.
1: То есть люди взял, засыпал покупать. Френч-пресс, залил водой, ходишь, пьешь. Из термоса,
0: да,
1: наверное.
0: Да, да, да.
1: Интересно, интересный тренд, друзья. То есть то, что раньше казалось немного зазорным, теперь становится популярным. И мне кажется,
0: маскируем
1: так...
0: бедность под тренд.
1: Абсолютно все рано или поздно.
0: Все,
1: это вот как часы сломаны, да? Дважды в сутки показывают правильное время.
0: Пригодится?

0: заговорили про деньги. Да?
1: Деньги? Где?
0: Да, про деньги. Вот где-то они...
2: 4 сантима!
0: Где-то есть, у кого-то они прибывают.
1: Так.
0: Но я сейчас тоже обратила внимание, ты вообще кому-нибудь донатишь? Из тех организаций, которые поддерживаются государством.
1: У меня несколько патреонов есть.
0: А то сейчас ты скажешь, на этом все эфиры и закончатся.
1: У меня несколько патреонов есть. Я поддерживаю несколько независимых контент-креаторов, просто потому что они близки мне.
0: Но они там делают, то есть ты имеешь в виду, что ребята делают какое-то шоу или что-то, да, и просят донаты.
1: Да,
0: ты их поддерживаешь.
1: Да.
0: Я к чему? Я к тому, что я поняла, что, конечно, деньги нужны всегда и всем. Ну, так получается. Особенно, когда люди хотят сделать что-то некоммерческое. И часто это как раз-таки идет речь про спортивные рекорды. Мы с тобой на этой неделе говорили про нашего прекрасного представителя Польши, да, пловца, который переплыл и установил рекорд в Балтийском море.
1: Да, он плыл 50 сейчас часов.
0: Больше там, 55 или 58, но не буду врать, но предостаточно. Скажем, я бы проплыла, ну, наверное, 3. Сколько проплыл ты часов?
1: Топориком?
0: Ну, хотя
1: очень
0: открытом,
1: долго.
0: В открытом море. Нет, я балдыхалась, да, я могла бы не умереть на протяжении 3 часов, но это, в принципе, с движением никак не связано. И ты же понимаешь, что, вот молодой человек придумал этот рекорд, у него есть команда.
1: Двое
0: суток плыть. Да, он же не может сам, да, для этого нужна команда, для этого нужны ребята, чтобы ты я просто посмотрела.
1: Нету такого,
0: фильм,
1: что взял полотенце, да, пошел, переплыл, вернулся.
0: Если вас интересует эта тема, я даже книгу взяла и прочитала, одной из известных пловчиков, которая переплыла там, я забыла, в какой части, по-моему, в Америке там она как раз-таки переплывала, определенный пролив. И для чего нужна вообще эта команда? Это специальные люди, которые высчитывают течение, потому что если вдруг он попадет чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо и наткнется на течение, с течением там бороться он не сможет. То есть это люди, которые следят на протяжении всего этого времени, вычисляют его
1: акулы.
0: Путь.
1: А, хотя в Балтийском море какие бы акулы-то вообще?
0: Да, но там у ребят есть акулы, в какой-то момент тоже у тебя эта лодка как раз-таки этих акул
1: пираты
0: отгоняет.
1: Пираты.
0: Ну, пираты как раз-таки, они там не мешают. Ну, не судьба. Короче, нужна команда. Ты сам это не можешь. Такой, все, я поплыл, давайте рекорд, Гиннес, ставь все. И им нужны спонсоры. И понимаешь, эти же люди перед тем, как вообще осуществить свою мечту, обивают пороги различных компаний, фирм. Говорят, ну дайте нам копеечку. Вы сейчас...
1: Ну дают.
0: Дают, но не так просто. Вот, а ты на такие дела когда-нибудь давал?
1: Ну, если бы я был богатой компанией, ко мне подошел бы парень и сказал, слушай,
0: ну
1: я тут
0: нет,
1: собираюсь.
0: Никита, так
1: у него же очень хорошая была цель.
0: Все,
1: или ты не об этом?
0: Это отмазка. Видишь, это отмазка.
1: Ты
0: сразу
1: этом
0: говоришь про будущее, воображаемое будущее, если бы ты был богат.
1: Не дал бы. Вот. Самому мало.
0: Вот.
1: Если бы было достаточно, дал бы. Это довольно глупо давать, когда тебе самому мало. Логично?
0: Логично.
1: Давайте я вам пальчик отдам. Ну нет,
0: логично
1: же, у меня их не так много.
0: Хорошо. Но был ли миг в твоей жизни,
1: когда хотелось бы, да, поддержать?
0: Когда прям хотелось или когда ты мог, на самом деле?
1: Ну да, я этим занимаюсь. Патреон тот же самый.
0: Да.
1: Отчасти. Это отдаленно ответ на твой вопрос. Но, конечно, из другой области.
0: Короче,
1: в целом, да, он же смог.
0: Я сейчас, подкидывайте мне, если кто-то сейчас... я причем знаю, кто из наших латвийских ребят, я вот сейчас буду искать способы, как можно его поддержать, тоже для латвийских рекордов. И я считаю, что это нужно делать.
1: Но этот парень собрал 200 тысяч евро для борьбы с онкологией.
0: Да, но перед этим ему это просто как бы донаты от, скажем, зрителей, да, тех, кто его поддерживали. Но до этого ему нужно было собрать, конечно же, средства для того, чтобы оплатить команду.
1: А он плыл в шапочке?
0: Там есть
1: себестоимость. Я пытаюсь понять, где можно расположить баннеры рекламные.
0: Я надеюсь, в трусиках. Ладно, давай.
1: Не, ну если что, на трусиках я... Друзья, на трусиках могу расположить ваш баннер. Не знаю, надо вам
0: без
1: это или
0: проблем
1: нет. Вот, насобираем денег, потом... Да.
0: Я проверю, честно, вот я Никите не верю вообще, есть ли у него трусики. Так что, друзья...
1: Слушай, за деньги я в трусиках приду прямо.
0: Обман спонсоров.

0: надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В этот четверг, 6 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В Курземе сохранится ясная погода без осадков. В Латгале дождь с грозой. В центральной части страны пройдут дожди. В восточном Видземе без существенных осадков. Температура воздуха в Курземе 22, в Латгале 29, 31 градус. В восточном Видземе, центральной части страны и столице воздух прогреется до 26 градусов. Ветер юго-западный, западный до 50 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: бы сказать. Какой торжественный фон ты выбрал для нашего
1: Я случайно. Чем-то напоминает Danger Mouse.
0: О, ну такой активненький, по-моему, да?
1: Да-да-да, прикольно. Хочется за него почитать рэп голосом MF Doom'а.
0: Сразу же цепляться за этот трек.
1: Да-да-да, угу. Красиво.
0: Слушай, как часто, вот расскажи, я вижу, у тебя в Инстаграм там есть различные видео про то, как ты, у тебя есть рубрика «Вид из корзинки», или как называется?
1: Да-да-да, где я катаюсь на велосипеде, а зрители сидят такие маленькие и слушают.
0: Ты кладешь в корзинку телефон, переворачиваешь, включаешь камеру.
1: Ну, представим, что так, да-да-да, примерно.
0: И представляешь, что там находятся маленькие слушатели, и обращаешься непосредственно к ним, делясь своими мыслями.
1: Да, вчера я рассказывал про коучей, про то, что это нормально, изменять свою жизнь к лучшему, но многие спекулируют для того, чтобы прибавить себе очков авторитетности, и часто простые советы даются сложными, высокопарными фразами, потому что, ну, элементарно, это лучше звучит, и поэтому лучше продается. А так-то вообще советы очень простые. Хочешь много зарабатывать? Много работай. Хочешь, чтобы люди к тебе хорошо...
0: Ты не будешь, ты не станешь коучем Никит с такими советами.
1: Нет, нет, конечно, не станешь.
0: Нет.
1: Но комментировать.
0: Всем нравится такое вот, хочешь стать богатым, просто...
1: Зри в корень.
0: Да.
1: Хочешь быть счастливым, будь им.
0: Да, открой чакры, и все пойдет.
1: Остальное маркетинг, да.
0: Конечно, конечно. Нет, никому не нравится, слушай, нужно много работать.
1: Но мне кажется, что у людей наступает баннерная слепота, и когда ты видишь, что у тебя бесконечное количество улучшайзеров всевозможных, и они какие-то становятся одинаковыми, но, конечно, прорабатывается иммунитет на эту информацию, хочется уже чего-то другого. Так культурный код меняется.
0: Ну все, если хочется чего-то другого, нужно просто прийти к бабушке, и бабушка скажет тебе вот прям настоящий совет, который ты должен получить.
1: За каждым хорошим человеком бабушка стоит, безусловно.
0: Да, потому что когда ты начинаешь вот это все ей рассказывать, они говорят, слушай, не пари ерунду!
1: За каждым коучем его бабушка
0: иди
1: стоит.
0: Иди работать!
1: Ага, да-да-да-да-да-да. Вот. Ты покушал?
0: Не придумай.
1: Ну, садись, суп.
0: Вот, да, быстро съешь суп и работай
1: пока
0: дальше.
1: Суп не съешь.
0: С работы приходи обратно, опять съешь суп, и обратно.
1: Тони Робинс.
0: Вот именно.
1: Пока Тони Робинс суп не съест.
0: Слушайте лучше своих бабушек.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: О ситуациях на дорогах, пробки в городе. Почему-то сегодня, видимо, начали какой-то новый участок ремонтных работ на Карле Ульмане Гатва, потому что пробка увеличилась и на данный момент примерно 20 минут в сторону центра вместо привычных 5. Да, и в принципе вообще отсутствовало. Если есть возможность, то двигайтесь по Лейлербестам. Пока что пробки никакой нет.

начинающиеся пробки, возможно, вы успеете проскочить. Итак, на Круспилс до 10 минут со стороны улицы Гранита, 3-4 минуты вообще ничего серьезного. На Бривиус в районе Густава Земгала пробка до 10 минут, и на самом Густава Земгала у нас теперь классическая 10-минутная утренняя пробка. А также обратите внимание, что на улице Юга в сторону Бривиус также зафиксирована пробка до 10 минут, на том же перекрестке со стороны Бривиус тоже примерно 5-7 минут. Если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно об этом сообщай мне на наш WhatsApp 250037. А я уже об этом расскажу всей стране. Пожалуйста, будь внимателен за рулем. Никуда не спеши.

Заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Ну а что, друзья, как вы себе настроение улучшаете? Есть, как всегда, мир делится на несколько фракций. Есть люди, которые улучшают себе настроение с помощью холодильника. Есть люди, которые пользуются интернет-торговлей.
1: Любители холодненького?
0: Любители, ну, то есть закусок всевозможных. Ну, в любой непонятной ситуации поешь и сразу
1: станет. Бери сыр.
0: Вот. Есть люди, которые заходят на условные интернет-магазины и приобретают там все, что могут. И вот это...
1: Часто, к сожалению, они приобретают то, что они даже не могут.
0: Ну, да.
1: Хотя бы потрогают и отправляют обратно.
0: И круто, что отправлять обратно — это часть потребительской культуры, которая, в принципе, не такая уж и стрессовая.

0: скажу, кстати, даже если наоборот. Ты уже затронул вот эту всю тему, понимаешь? Это же опять как хитро нас обвели вокруг пальца. Если ты помнишь, был период, когда вообще, ну, как бы такая вещь, как заказывать что-то, примерять и тем более отправлять обратно, это было, казалось, что-то вообще нереальным. Пакоматов тогда было совсем мало, и никто не понимал, когда там еще на почту ходили и так далее.
1: И заказывали по каталогам, массово, которые приходили к себе в ящик.
0: Это вообще нет. Массово за все это дело взялись в период пандемии.
1: А, ты да. Вот этот временной
0: это,
1: отрезок
0: да,
1: взяла.
0: Именно в этот момент было все просчитано. Чтоб ты понимал, различные компании, такие как там, ну, большие, короче, мировые, ну, европейские сайты с одеждой и не
1: текстиль.
0: Только.
1: Ну, все мировой кроме, текстиль.
0: Китайские ребята к этому это никак не поддерживали, потому что они своих покупателей брали всегда ценой и будут продолжать, судя по всему, брать. А вот европейские сделали по-другому. Они пообщались, объединились. И, если ты помнишь, на протяжении 2 лет ребята брали на себя расходы за почтовые и все различные вот эти услуги. То есть заказывать и отправлять обратно было бесплатно.
1: А сейчас нет?
0: Сейчас платно, мой дорогой.
1: Ты
0: обрати
1: шутишь?
0: Обрати внимание.
1: Я живу в том мире еще.
0: Давно.
1: Я уже 100 лет
0: если
1: ничего не отправлял.
0: Если ты посмотришь эту сумму, которую тебе возвращают на конт, скажем так, на твой счет, она чуть-чуть меньше.
1: Куцая.
0: Ребята все посчитали и поняли, что самое большое, ну, как бы то, что в первый период отталкивало людей, это было то, что это я буду заказывать, платить, а потом мне не понравится, я буду отправлять тоже платить.
1: Слишком много лишних движений.
0: Я не согласен. И они пошли другим путем. Они подумали, так, сейчас за 2 года мы быстренько всех Наташечек, всех Никиточек, мы всех приучим. Им так. Это понравится, получать в покоматике то, что они хотят. И потом они уже будут отправлять все это за свои средства, как мы сейчас и делаем. А ты даже, Никита, не заметил, как тебя обвели вокруг пальца опять.
1: Чувствую себя немного обманутым. Mm-hmm. Но ничего, я отомщу им. Я теперь буду закупаться только в трид-шопов. Вот там, где очень недорого и порой попадаются потрясающие вещи. We'll be right back.

0: Айда музыка, айда топ радио!
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Gazon apēc privrecils ap džungļi? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
3: Выгодное предложение уже в Бунецивс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецивс АБЦ.
4: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
5: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
6: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
7: Теперь в Weekend школьная одежда, обувь и рюкзаки со скидками до 30%. Доставка в течение 3 рабочих дней.
8: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
9: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
10: Празднуем 30-летие Parkside. Откройте для себя наш ассортимент инструментов. С четверга станок для заточки сверл 19 евро, строительный фен 9 евро и органайзер для инструментов 9 евро. Lidl стоит того.

0: Никому не отдам, даже не предлагайте никакие сделки, я на это не пойду. 100 миллионов долларов.
1: Что?
0: 100 миллионов долларов. Поцеловалась бы с Робертом Редфордом за миллион долларов? Поцеловалась бы. Да где этот миллион?
2: Где, с кем? Давай я хотя бы посмотрю просто, с кем я буду целоваться. Уже услышав сумму, подтверждая это сразу. Что? Как его зовут?
0: Роберт Редфорд. Подожди, я про другое хотел с тобой поговорить.
2: Я уже решаю, с кем я буду целоваться за 100 миллионов.
0: Много у тебя друзей, Наташ? Наверное, много, мне кажется. Ты человек, который легко находит с людьми общий язык.
2: Да-да, ну, друзья у меня... такие стабильные с...
0: А у тебя есть в компании... У тебя есть компания... Вот со двора... вот такие люди?
2: Да-да-да, мы там вообще начали в песочнице с 3 лет
0: тусоваться. Тогда немного поменяю канву. Спрошу другое, не то, что хотел. А вот у вас в обществе есть парень, у которого прозвище держится со школьных времен и по сей день? Есть такие люди?
2: Да, скорее всего, да.
0: Это, он любит это прозвище или нет? Как он к нему относится?
2: Я думаю, что все уже прошли все стадии смирения и всего остального.
0: Отказ в них
2: тоже, конечно,
0: да?
2: Конечно.
0: А у вас в компании был человек, который виртуозно раздает прозвище? Который умел...
2: Нет, такого нет, наверное. Прям, чтобы мы знали, что это он весь все придумал, проказник. Такого нет.
0: Благословенные люди. Mm-hmm. Вот помню, у нас в компании был парень, который великолепно раздавал прозвище.
2: Он находил подходящее?
0: Да. Ну, чтобы ты понимала, например, вот один парень все время ходил в расстегнутой рубашечке.
2: Да.
0: Ну, не знаю почему, но...
2: Ну, пуговичек не было, ну чего
0: ты? Я не знаю. Знаешь,
2: Я знаю. Андрей может рассказать, почему. Знаешь, иногда, когда рубашечка была куплена, а пузико выросло, да, и ты такой, типа, да, оно должно было быть расстегнуто.
0: Ну, или грудь раскачал, например.
2: Да,
0: ты
2: раскачал.
0: Таким образом, как бы, презентуешь свою мускулинность в любом случае.
2: Да, да.
0: А знаешь, какое прозвище дали этому парню? Босой.
2: Хорошо.
0: Я считаю, что это виртуозно.
2: Изысканно, изысканно.
0: Да, да.
2: Нет, клички однозначно должны быть остроумными.
0: Был у вас в компании человек-присказка? Человек-присказка?
2: Ну, нет, такого не было.
0: Ну, потому что вот люди-присказки, они великолепно ориентируются в присказках. И, например, не в бровь.
2: А в глаз.
0: Правильно, да. Так, смотри. Скоро сказка сказывается...
2: А вот это не помню.
0: Да не скоро дело делается, Наталья.
2: А, так это тогда да.
0: Ну
2: тогда
0: все.
2: Верно.
0: И на старуху бывает.
2: Ну это тоже.
0: Да.
2: Случается. Это мы обычно выкладываем в Инстаграм. Всю проруху.
0: Вот.
2: А что, контента как-то надо делать? А на хороших, приятных вещах контент не делается.
0: Не, это понятно.
2: Вот как только что-то не получилось, так рассказывай все-таки. Ой, хорошо, классно.
0: Семь бед.
2: Один ответ?
0: Неправильно.
2: Вообще, кстати, не понимаю, что там было.
0: Семь бед, лучше топ-радио нет.
2: Вот!

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее?
2: Свежее.
1: И местное?
2: Верно.
1: Без добавок?
2: Без добавок.
1: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.

0: Если ты проснулась, я за тебя очень рада. Если ты по-прежнему спишь, то все, хватит. Уже четверг, 6 августа. У тебя буквально 2 дня прихорошиться, помыться просто. И отправиться на фестиваль Relive, который состоится уже 8 августа на Wondersala. Мы рассказывали
1: об этом ведь будет
0: сотни тысяч раз. Там будет очень жарко, поэтому, возможно, что?
1: Ну, то есть...
0: Жарко во всех смыслах, и про погоду, и про то, что там будет происходить.
1: Я извиняюсь, но когда мы на футбольную секцию ходили с друзьями, у нас один мальчик говорил: зачем мыться, завтра опять спать. Так просто приходите, друзья.
0: Давайте так, скажем, лучше все-таки помыться, а 8 числа оттусоваться, а 9 делайте, что хотите. Потому что 8 августа на Wondersala с часу дня, ну, вход даже с 12, будет огромное количество людей, которые пришли для того, чтобы прочувствовать крупнейший хип-хоп-фестиваль, который пройдет не только в Риге, даже в Праге. Но Прага нас не интересует, потому что в Риге будет настоящая тусовка. Хедлайнер фестиваля, конечно же, Моргенштерн, все в восторге, божата, все ждут, как же это будет. Но также вы сможете насладиться и творчеством столь известных и любимых многими. Платина, Лил Кристал, Лил Морти, Флэш, Судруба Сыр, Зидви, ну и многие-многие еще. Так что полный список артистов вы сможете найти на сайте ticketshop.lv, там же приобрести билеты.
1: Мы хотим разыграть билеты еще.
0: Еще хотим разыграть.
1: Это довольно важно. Да. Дело в том, что вы можете стать обладателями просто... Запросто. Так?
0: Подожди, ну как ты тоже запросто? Нужно подумать.
1: Я поэтому и притупил, потому что одно сообщение на WhatsApp, это же что есть?
0: Это совсем вроде бы мало, но
1: на фоне остального трафика всего.
0: Конечно, но ты должен сейчас подготовить свой телефончик. Знаешь, что тебе нужно писать? Правильный ответ на WhatsApp 25037 и быть внимательным.
1: Именно поэтому сейчас, друзья, пожалуйста, отложите дела. На кону потрясающий трофей. Сейчас вы услышите ряд слов. И ваша задача будет лишнее слово.
0: А скажи,
1: прислать.
0: Сколько слов будет?
1: 1, 2, 3, 4, ну, 5.
0: 5
1: Больше
0: слов.
1: Скажу. Это будут имена. Это будут
0: 5
1: имена.
0: 5 имен.
1: Да.
0: И среди этих 5 имен есть одно лишнее.
1: Одно лишнее.
0: Одно неверное.
1: Да.
0: Одно то, которое ты должен прислать нам на WhatsApp 25037.
1: Угу.
0: Ну, погнали тогда.
1: Ладно. Итак, давай. Внимание.
0: Страшно, мне страшно. Я всегда волнуюсь в такие моменты. Да.
1: Алишер. Уланс. Робертс, Рихардс, Мирзахаим. Так.
0: Ты все сделал не так, как мы с тобой договаривались.
1: Достаточно.
0: Ты такой экспром.
1: Достаточно просто прислать раньше остальных. Дальше.
0: Что у тебя? Ну все, теперь давай, решай, я ничего не понимаю.
1: Ай, слушай, хлынуло, сейчас посчитаю. 1, 2, 3. Ой, нет, невозможно.
0: Ты не считай, ты ищи правильный ответ.
1: Господи,
0: давай.
1: Господи, как много, да. Помните, да, условия? Надо было прислать просто раньше остальных.
0: Да, и какое имя, я так и не поняла. Точно нельзя было присылать Алишер, это понятно.
1: Мирзахаим.
0: Ну да, так а ты так сказал, что вообще я удивлена, что кто-то записал и запомнил это имя.
1: Так есть такой человек.
0: Тогда Мирзахаим неверный вариант, да?
1: Это ну, имя, которое...
0: Автор зовут Глеб.
1: Это имя, которое не принадлежит ни одному из участников Relive Fest.
0: Какой ну, то есть, ты крутой.
1: Поэтому я же и назвал первым Алишера. Все знают, что Моргенштерн, это кто?
0: Алишер.
1: Теперь, теперь его по-другому зовут.
0: Моргенштерн.
1: Теперь его по-другому зовут, теперь он Ягуда.
0: Да.
1: Но при рождении у него имя было Алишер, он сейчас немного изменил конфессию.
0: Да, он много чего поменял в своей жизни, но его крутило и болтало по полной, поэтому к чему все это приведет, мы еще узнаем. Но зато это хороший сериал, за которым можно наблюдать.
1: Уланс — это настоящее имя Лил Кристалла, Платина, на самом деле, Роберт зовут, Брусокса, Рихард зовут, а Мирзахаимом никого не зовут.
0: Мирзахаима не было, поэтому, как я понимаю, именно Глеб, да?
1: Да, он прислал первым.
0: Глеб, твои контакты заканчиваются на цифры 933, так что готовься.
1: Глеб, с Камилой,
0: уже.
1: Поздравляем.
0: Да, собирай чемоданчик для того, чтобы отправиться на фестиваль уже в эту субботу на Wondersala. Те, кто не успели выиграть билеты, пожалуйста, на ticketshop.lv.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies

0: aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
2: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Радиофест ЛВ.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И майонез Ориджинал 855 миллилитров 3,59. Лидл стоит того.
5: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
6: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
7: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo Krāvas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
8: Loterijas atļauj.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: О ситуациях на дорогах, пробки в Риге. Могу сказать, что у жителей нашего города серьезные планы. Пробок достаточно много, это значит, что большинство решили отправиться в офис. Итак, 20-минутная пробка нас уже ожидает на Карла Луманегатва в сторону центра. Если еще буквально полчаса назад можно было проехать по Лейлербус без затруднений, нет, 10-минутная пробка уже вас ожидает. Далее на Калнцево плюс 5-7 минут, на Мантовом мосту дополнительная пробка. Ну и в центре уже на Валдемара также вас встречает пробка 5-7 минут. Итак, на Буле и Даугавгривес. Со стороны Були на данный момент пробка до 10 минут. На Даугавгривес движение достаточно активно, но суммарно все равно

это даже до 20 минут, друзья мои. А на Бривовоз примерно 10-15 минут. Если ты заметил что-то важное на дорогах нашей страны, спеши сообщить мне на наш WhatsApp 25037. А я уже расскажу об этом всей стране. Прошу, будь внимателен за рулем.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Слушайте, Наталья, хочу с вами кое-что обсудить, это довольно важно, поэтому...
1: Наталья Федоровна, пожалуйста.
0: Наталья Федоровна, слушайте.
1: Раз мы накидываем мне десяточку лет сверху, тогда уж Наталья Федоровна.
0: Что пожалуйста. Думаете про метеорологию? Стабильная наука? Метеорология.
1: Вообще нет. И там
0: метеорологически.
1: Вот это Ну все, у меня сломалось слово.
0: Метеорологически.
1: Нет, а существительное сделай.
0: Метеоролог.
1: Не человек,
0: метеоризм.
1: А наука. Это разное. Ладно, все понятно, короче, с тобой. Ничего у нас не получится с тобой, Никита.
0: Я рассказывал историю про то, как устроен прогноз погоды с процентами.
1: Я
0: как устроены
1: вот
0: проценты.
1: Да, нет, сейчас ты мне расскажешь, просто я хотела сказать, что та метеорология, ну все, я не знаю, да, которая находится у меня в телефоне конкретно, вот она врет каждый день. Вот
0: ну, это потому
1: это
0: что...
1: я хотела сказать.
0: Покажи телефон.
1: Вот.
0: Ну,
1: а
0: все понятно.
1: А почему так все говорят?
0: Все понятно, Наталья.
1: Почему так все говорят? То есть все знают, что у этого телефона с этим проблема, и никто не решает эту проблему.
0: Это не совсем проблема. Дело в том, что тебе четко дают в телефоне понять, что речь о вероятности.
1: А что за проценты? Вот когда хорошо, что это...
0: И когда ты смотришь, например, 80% да. дождь,
1: да.
0: это значит, вот сейчас, вот элементарно,
1: давай.
0: Что в... В 80 случаях из 100
1: да.
0: при
1: тебе
0: этих условиях...
1: Тебе на лицо что-то капнет.
0: И вот 100 дней с такими давлением, сезоном, скоростью
1: А-а-а.
0: Ветра подсчитаны, и в 80 случаях из 100 был дождь. Там
1: это
0: нету такого,
1: так?
0: что...
1: А я думала, что из 100 человек...
0: Не-не-не, из...
1: Получит дождь?
0: Из 100 районов 8, Риги
1: да?
0: в 80.
1: Да, я так
0: а за Слаукс, Плявники и
1: да.
0: Имонта остаются
1: именно.
0: Сухонькими. Да,
1: именно.
0: Да, да. Именно так мы и определяли границу района.
1: Короче,
0: да.
1: слушай.
0: Республика Кингарагуа.
1: Да, Никарагуа. То есть это получается, что из 100 дней с такими же показателями в 45%, то есть в 45 днях были дожди.
0: Да, это статистика. То есть они не

0: значит этот процент?
1: Это не беттинг, это статистика, ты представляешь?
0: Никита.
1: Да.
0: Никита, ну не такой ты уж плохой человек. Ну смотри, ну что ты принес нам сегодня полезное? Ну,
1: давайте,
0: молодец.
1: Давайте продолжим. Давайте
0: бери
1: продолжим
0: свое лукошко и продолжай.
1: Забег пользы, друзья, сейчас будут...
2: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде в этот четверг, 6 августа. В Латвии ожидается перемена облачность. В Курзуме сохранится ясная погода без осадков. В Латгале ожидается дождь с грозой. В центральной части страны и столице пройдут дожди. В восточном Видземе без существенных осадков. Температура воздуха в Курзуме до плюс 22. Латгале 29-31 градус. В восточном Видземе, в центральной части страны и столице, воздух прогреется до плюс 26. Ветер юго-западный, западный до 5 метров. Секунду.
3: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Обожаю экономию. Ладно, слушай, не про это речь. Во-первых, я хочу сказать всем доброе утро. Доброе утро. Да, просыпаемся. Глазки открываем. Ручки вот так вот разжимаем.
2: На третьем часе вещания. На третьем часе вещания. Проснулись.
1: Да, проснулись. Я что хотел сказать? Только что Никита стал свидетелем того, что я залезла, короче, в свою сумку. И что-то там ковырялась и наковыряла две конфеты. Я не называю бренда, потому что это может быть реклама.
2: Наталья Федоровна да. не лжет.
1: Да, я так и сделала. Я вот это все дело достала, да. И, короче, понимаете, эти две конфеты. Буквально пару дней тому назад я приходила, вот общалась с человеком. И девушка мне такая говорит: вот, Наталья, вот возьмите две конфетки. Я говорю: ну зачем? Я говорю, да
2: почему так мало?
1: Она говорит: возьмите, давайте вот там вот на обеде перекусите. Я забросила их так вот совершенно, знаешь, вот в сумку.
2: Закладка.
1: Даже не предполагаю, что когда-то они мне настолько пригодятся. А сегодня с утра я сейчас...

0: студии, шоркалась здесь, искала какие-то конфетки для того, чтобы с кофе насладиться.
1: Знаю.
0: И не было ничего. Все коллеги все сожрали. И тут... Просто я залезла в сумку, я не знала, что эти две конфеты здесь есть. И к чему я? Я вот достала эти две конфеты, которыми я сейчас буду наслаждаться.
2: Если бы у меня было две конфеты, я бы с тобой тоже не поделился.
0: Ну, Никита, извини, это правило. Это такие жизненные правила. Я жадина говядина, особенно на последние две конфеты.
2: Так
0: к чему я? Я к тому, что я вспомнила эту прекрасную, потрясающую девушку. Пожелала только что ей про себя здоровья, счастья, любви. Красивая, красавица. Я ей прямо написала. Я говорю, вот послушай, я говорю, спасибо тебе. Прислала фотографию, говорю, вот такая мелочь. А я человека сейчас...
2: В смысле мелочь? Это две конфеты. Вспоминаю. Они вообще-то соленая карамель так-то.
0: Никит, вот давай сейчас подумаем. Вот какие такие вещи вот человек для тебя сделал, вот для нее, может быть, несерьезное. А потом вот для меня стало так это важно. Понимаешь? И слова благодарности сразу же полились из моих уст.
2: Крохотная.
0: Вот что нужно сделать, чтобы тебя потом
2: ценное.
0: Вспомнили хорошим словом?
2: Какая-то мелочь, которую ты в качестве знака внимания оказал,
0: да,
2: человеку.
0: Может быть, тебя вспомнили хорошим словом, а может быть, ты вспомнил кого-то хорошим словом. Вроде ерунда, а тут раз, не знаю, вот сказали, дождевичок с собой возьми, вот положи на его себе в сумочку. Дождь пошел, и ты такой, вот это да.
2: Я думаю, что этот Vox Populi будет очень полезным для вас, друзья, потому что радио, оно ведь объединяет людей, а то, о чем мы в этом часе поговорим, Рим станет своеобразным средством объединения. И с помощью этого крохотного шага вы сможете наконец-то уже в жизни своей завести друзей.
3: Утреннее шоу.

0: находиться и сыграть, вот эти, убрать моменты неловкости. Понимаешь, где у тебя что-то вот как бы распашилось не в том направлении, где
1: девчонкам
0: нужно,
1: с этим сложнее, чем парням. У нас-то что, скворечник открыт, можно целый день с ним проходить, и никто даже ничего не скажет, потому что...
0: Это значит, что у тебя плохие друзья и коллеги, понимаешь?
1: Очень плохие, отвратительные.
0: Во-первых, не смотрят на все твои интимные зоны.
1: Не смотрят, где скворечник. Это что за друзья такие?
0: Ничего не говоря.
1: Знаешь, я не хочу с тобой дружить. Почему? А ты мне в скворечник не смотришь.
0: Я тут ходил как дурак весь день, а ты мне ничего не сказал.
1: Может, я для тебя его и растворил, да.
0: Вот!
1: Слушайте, какие мелочи вдохновляют? Часто бывает такое, что люди делают нам крохотное одолженице, а оно перерастает во что-то глобальное, колоссальное.
0: Мы их раз и вспомнили добрым словом. Прямо
1: спасибо
0: вот
1: этим
0: вот
1: ребятам.
0: Пожелали счастья, любви и всего хорошего.
1: Спасибо этим добрякам.

0: esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм, евро 79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм, 3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм, 2,89. Lidl. Стоит того!
3: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Вау, ничего себе предложение! Пылесос Kärcher VD3 59,99. Индукционная плита Electrolux 279 евро. Стиральная машина Beko на 6 килограммов 219 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: LV замо цену гроза. Тикай измеклати ун милати продукт.

0: līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, oho, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Iegaršo ēst un garšo ietaupīt LV par savējiem.
1: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanē

0: мне очень нравится эта песня, потому что она звучит, что называется, в тему. Мы тут обсуждаем поступки. Скажи, что тебе надо.
1: Нет!
0: Скажи.
1: Нет, нет, Никита,
0: не
1: нет, это не работает, это неправильно.
0: Ты и что, тогда я дам, что ты хочешь.
1: Вообще не имел никакого отношения?
0: Мы говорим о поступках.
1: У тебя были отношения?
0: Что?
1: Какие-то отношения с женщинами были?
0: Подожди, подожди, что значит...
1: Хоть с одной.
0: Ну... До определенного момента, да. Сейчас люди подумают. Люди подумают, что я ЛГБТ.
1: Я к чему? Я к тому, что, ну, когда было...
0: Я натурал!
1: Докажи прямо сейчас. Ладно, нет. Оставим это на... потом, на корпоратив. Правда? Так, ладно, все, не слушаем. Я к чему? Ты скажи, что ты хочешь. Это какая тебе женщина будет говорить, что она хочет? Она хочет, чтобы ты догадался. Догадался!
0: Может, она сама не знает.
1: А если ты не догадаешься?
0: Может, она сама не знает.
1: Ну, конечно.
0: Мне кажется, суть в том, что нельзя признаваться в том,
1: что... Слушай, женщина, которая знает, что она хочет, вообще убивает всю романтику.
0: Да, если женщина прям знает, что она хочет, то...
1: превращается в стерву.
0: Ты ей становишься не нужен, потому что у нее, скорее всего, четко оформленный запрос, и ты в него не встраиваешься. Так что, может, и хорошо.
1: Я считаю, что это вообще самое лучшее отношение, когда кто-то к кому-то никуда не встраивается.
0: Да, но тогда и отношений нету.
1: Нет, это идет наперекор. Нет, ты так думаешь, что вообще он не подходит мне. Я с ним так чуть-чуть скажу вот на свидание, уже вот 15 лет в браке. Да, так получается. Ладно.
0: Это очень красиво.

0: Красиво. Угу. Это как в кино.
1: Даже свидания не было, да.
0: Вот, но мы про маленькие шаги для какого-то человека, который воспринимает этот шаг как нечто.
1: Нет, это просто мелочь, за которую ты раз и сказал кому-то спасибо. Ну, в плане того, что был сделан некоторый шаг, некоторый акт, ты вообще не обратил на это внимания, а потом по жизни раз, и тебе это пригодилось. И ты думаешь, ничего себе, какой умный человек. Даже, знаешь, так работает с советом. Даже с советом. Не обязательно физически что-то давать человеку. Иногда вот человек какую-то мудрость тебе сообщил, и часто это бывает, знаешь, вот это начало, деточка моя, послушай. И ты в этот момент так слушаешь, думаешь, да что за чушь?
0: А он?
1: Мне тетя несет.
0: Правильными вообще словами, с подходящей интонацией.
1: Да, а спустя несколько лет ты говоришь, о, так вот он был совет.
0: Вот
1: и
0: оно что было.
1: И ты им воспользовался.
0: Да,
1: и думаешь,
0: да,
1: спасибо тебе, добрым словом тетю вспоминаешь.
0: Ну подожди, ладно, хорошо, совет. А что ты скажешь про рекомендацию, например, вот твой бизнес, и человек просто пишет тебе рекомендацию, ему ведь не сложно.
1: Ой, слушай, есть у меня такой бизнес. Знаешь, что пишут? Пишут только гадости, а ничего хорошего не писать не хотят.
0: Это на асфальте.
1: Потому что что? Потому что когда все хорошо, такие, так зачем писать?
0: Да,
1: понимаешь?
0: Да.
1: И, как правило, люди только готовы, если что-то не так.
0: А комплимент? Хорошо, комплимент тогда? Например, вот многие люди не умеют делать комплименты. Это же очень просто. Вам нужно каким-то образом выяснить, кто нравится человеку, адресату вашего комплимента. Если вы знаете, что этому человеку, условно, если это девчонка, да, ей нравится Сидни Суини. Подумай, за что.
1: Ей? Это, скорее всего, ему нравится Сидни Суини.
0: Да, но если ты скажешь ему, что он похож на Сидни Суини, скорее всего, он не оценит комплимент.
1: А, ты имеешь в виду, что Сидни Суини сейчас эталон сексуальности и привлекательности. И если ты девушку сравнишь с ней, она точно останется довольна.
0: Мне кажется, да. Например, мог бы сказать, знаешь, а ты бы неплохо смотрелась в актерском составе сериала «Эйфория». Сидни Суини играла в «Эйфории»? Играла.
1: Да, она играла. Но там еще играла и очень, не очень рулила.
0: И ты как бы не в лоб бьешь, а вот, милый мой хороший, догадайся сам. Да, вот такой
1: нет,
0: комплимент.
1: Видишь, это классно, только в том случае, если девушка в этот день вышла с плохим настроением, так думает, что я выгляжу не так, и вообще нет, все не так. У нас такие
0: каждый
1: не бывают.
0: День.
1: Да, вот все не так, все. И тут раз, и тут Никита на белом коне, тебе, пожалуйста, с комплиментом. Ну, неплохо, может быть, неплохо. Где-то это сработает, Никита.
0: Еще, подожди, давай продолжим. Например, если человек живет, вот, условно говоря, здесь, представь себе.
1: На
0: вот
1: улице?
0: Где-то,
1: Во дворе у нас?
0: В квартире.
1: А, хорошо.
0: И ты идешь мимо дома, где расположена эта квартира, просто мимо проходишь.
1: Да.
0: А у тебя, условно, лукошка-лисичек.
1: Да.
0: Да?
1: О, это такая частая история. И я по пурчику с лукошком.
0: Ты же все не съешь.
1: Ну?
0: Ну, так зайди в гости.
1: Ты с ума сошел? К человеку, который живет в какой-то квартире?
0: А что?
1: А вдруг он маньяк? Кто пойдет? И тем более, ты явно интересная девушка, если днем по порциям сойдешь с лукошком лисичек.
0: Ну?
1: Не знаю. Не-не-не, такие
0: а тут,
1: нет.
0: А тут,
1: это опасно.
0: А тут знакомые живут. Вот, позвонила в домофон. Здрасте. Лисички не нужны.
1: Ну ты, Никит, напридумал.
0: Ладно, так не бывает. Хорошо,
1: Ты чего? Так не бывает. И вообще, мне кажется, что все ненавидят тех людей, которые неожиданно звонят в домофон.
0: Ну ладно,
1: это
0: хорошо.
1: Это как, заранее согласовывайте встречи, мы все заняты.
0: Да, несогласованные встречи.
1: Yeah. Я, может быть, сейчас выгляжу так, как я хочу выглядеть, поэтому вам лучше меня не видеть.
0: Ну да, ты права.
1: Не.
0: Ладно, хорошо. Нет. Гуляйте с человеком по полю. Берешь, цветок сорвал, подарил. Просто в поле сорвал цветочек и подарил человеку.
1: Ну это здорово, это здорово.
0: Ну это романтично,
1: да.
0: Же, ну, это красиво.
1: Хорошо.
0: Да.
1: Ну да, работает. Ну, Никита, я чувствую, что ты, конечно, знаешь 588 бесплатных способов покорить сердце девушки, да?
0: Вот, можно ей сказать, что, знаешь, ты готовишь прям как моя мама.
1: Это
0: уже... Все, хедшот.
1: Не слушайте, Никита, это ужасно, никогда так не говори.
0: А, да?
1: Да.
0: Это на самом деле не работает?
1: Нет, это не работает.
0: Мне все это время казалось, что работает.
1: Маменькин сынок, с ним точно. Он еще там пуповину свою не перерезал. Там, короче, проблемы. С этим лучше не связываться.
0: Да, слушай. Ладно, хорошо. Сейчас просто назову поступок человека, который де-факто мелочь, а по большому счету очень-очень.
1: И после этого
0: крутой.
1: Ты дашь мне музыку, да?
0: Ну или после песни.
1: Нет, говорю уже сейчас.
0: Значит, смотри, подъезд, да, визуализируй.
1: Да.
0: И у подъезда сломалась заглушка на двери. Вот эта заглушка, которую, ну вот, ставят, чтобы дверь не закрывалась.
1: Да.
0: Это же, ну понимаешь.
1: Ну, типа, ну не, почему обычно везде кот?
0: Не-не-не-не-не. У подъезда такая специальная подножка, которую...
1: А, хорошо, да.
0: Вот, и она ломается. Да. Что происходит дальше?
1: Я тебя люди... понимаю.

0: люди поколениями проходят мимо и не реагируют.
1: Да.
0: А вот находится один инициативный человек, который берет и пишет в администрацию. Пишет. Да. Это ведь несложно. Просто написать, что и в тот же день эту подножку меняют. И дальше начинается кооперативный рай, потому что ты понимаешь, что это работает. И вот уже в следующий раз написали в администрацию, яму заделали многовековую, а потом, глядишь, парковочку оформили рядом с домом.
1: Ничего так не работает. Нет, ну ты что? Ты говори про реальные вещи. Тут уже, если тебе повезло, ты живешь с человеком в подъезде, который готов что-то сделать для своего подъезда. Вот если бы ты сам вышел, вот эту вот подножечку сделал, тогда тебе браво. А администрация, ты фиг не, она не что, она еще потом в счет впишет по каждому, за каждой квартиры по 8 евро за твою подножку. Не, не надо. Лучше сами.
0: Теперь вы знаете жизнь, друзья. Не благодарите.

0: история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Biķernieku 145.
2: Морозильника Эмери Вернерс Д по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Вернерс Д в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Приятная традиция. Ремонт на Карле у Манега твоему продолжается. 20-минутная пробка в сторону центра на Лейлэрбэс до 10 минут впадает плавно в пробку на улице Каунти. Мы тоже 5-10 минут, плюс 7 минут на Бантовом мосту. В продолжении в центре вас тоже встретит пробка. Булю и Даугавгривас со стороны Булю до 10 минут, до улицы Даугавгривас. Уже все достаточно спокойно. Можно продвигаться достаточно быстро. Пробка это не назовешь. На Круспилс до 5 минут. Ну, а если мы говорим про Бривибас и Густава Земгла, по-прежнему на Густава Земгла зафиксирована пробка до 10 минут. И со стороны Бривибас примерно 5 минут, не больше. На улице Лачплэш, если мы говорим про движение ближе в центр, на улице Сатаклэс 10-минутная пробка. Будьте внимательны за рулем. Если ты заметил что-то, то сообщай об этом, пожалуйста, на наш WhatsApp 25037. И я расскажу об этом всей стране.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Друзья мои дорогие, слушайте, ну нужно говорить про кино, между прочим, потому что есть у меня полезная для вас информация, а именно по поводу Go 3. По поводу Go 3, потому что это телевидение нового поколения, где доступны как фильмы, сериалы, прямые различные спортивные трансляции, что интересует больше мужчин, но я знаю, что женщины тоже активно этим наслаждаются. Go 3 также предлагает широкий выбор местного контента, ну а также в разделе аренда фильмов можно взять на прокат и кассовые хиты, которые вот буквально совсем недавно были в кинотеатрах. Поэтому, друзья мои, мы поговорим сейчас про кино.
2: Какое именно?
1: Ну, слушай, про разное можем поговорить.
2: Давай. Ты посмотрела?
1: Вот, что именно?
2: Ну, скажи, что ты последнее посмотрела.
1: Я очень хочу посмотреть «Одиссею», пока что не посмотрела. Но это, Никита, тебе на завершение нашего с тобой диалога. Угу. Итак, ты говорил по поводу «Человека-паука 4», да? Мы в начале недели это обсуждали, честно, все подтвердилось, что «Человек-паук 4. Новый день» реально стал самым кассовым фильмом 2026 года уже. То есть его как бы вообще не переплюнут. Там такой старт, такое продолжение. В общем, вообще все круто и невероятно. Хотя для меня вообще все, что «Аватар», конечно, справляется, но все, что вот, где идет название фильма, и потом вот эта вот цифра 2, цифра 3, цифра 4, и не дай бог еще там подальше, да, то тогда это беда бедой. Но, смотри, «Человек-паук» с Томом Холландом,
2: а ведь это уже четвертая часть.
1: Нарушают все эти правила. Причем, если мы смотрим на 2026 год, там у нас, конечно, и «История игрушек» пятая, да, и так далее. Есть ощущение того, что ну как-то что-то

0: вокруг да около ничего нового придумать не могут. Mm-hmm. Поэтому, ну, ладно, считаю деньги и хорошо. Марвел, в принципе, наверное, для этого и создан. Ну, так,
1: подожди,
0: ну,
1: Человек-паук это Марвел или DC?
0: Марвел.
1: Марвел, ладно, ладно, ладно, я просто хотел уточнить. Я все время
0: для
1: путаю.
0: Для меня тоже, вот, кстати, вот эта киновселенная для меня такая очень... Ну, ты любишь же, наверное, это же для мальчишек больше.
1: Люблю ли я фильмы по комиксам, супергероику? Обожаю, мне прям нравится. Мне нравится то, как она... Классно продумано. Казалось бы, да, такие банальные вещи там показывают по экранам, но совершенно никаких ошибок не допускают. А если допускают, то крепко за это платят. Mm-hmm. Я имею в виду неудачные фильмы по супергероям. Их много.
0: Много.
1: И если ты снимаешь неудачную супергероику, то извини, но, скорее всего, тебя распнут. А в случае, очень. Если ты крутую супергероику снимешь, и вот, судя по всему, четвертый Человек-паук. А это уже четвертый фильм, получается, с Томом Холландом.
0: Они не сдаются. Не сдаются, они стараются. Поэтому я могу сказать, что большие молодцы.
1: То есть все сделано грамотно.
0: Однозначно. В любом случае, мы хотим сказать, что при всем желании посмотреть, ты сначала можешь, конечно, в кинотеатр. Качество хорошее, но не хуже качества на GO3. Поэтому следи за тем, что появляется нового на GO3. И, конечно же, пусть это современное телевидение будет всегда с тобой рядом.
2: Кинорубрика. Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.

0: Утреннее шоу.
1: И ты. Ну и ты, Никита, что ты думаешь? Что сказали, я что ли? Только ты.
2: А когда Андрей вернется?
1: Ты хочешь знать, сколько тебе еще надо работать?
2: Я как-то,
1: на следующей неделе тебе придется еще со мной поработать.
2: Я в прошлой жизни так здорово привык просыпаться рано утром. Мне это даже нравилось некоторым образом. Да. А потом каким-то случайным совпадением отвык. Причем очень быстро.
1: Никита, я тебе скажу
2: так. За неделю.
1: Как только меня выпрут с утреннего эфира, я вообще с утра просыпаться не буду.
2: Я верю.
1: Я буду спать и валяться до полудня. Это моя мечта.
2: Этой дорожкой я ходил туда-сюда.
1: Сакральная. Потому что, согласись, за отпуск ты не успеваешь перестроиться. Ну, то есть ты все равно будешь просыпаться с утра.
2: Биологические часы,
1: да,
2: вот это все.
1: Да, пока ты работаешь в утреннем эфире, все равно ни свет, ни заря, твои глазки
2: открываются.
1: Правда,
2: это не целый отпуск, это 2-3 дня. Ну, а потом уже восстанавливаешься.
1: Может быть, да.
2: Ничего не поделаешь. Профессиональная деформация.
1: У меня в этом плане свое проклятие. Мы сейчас в походы двигаемся всегда в том направлении,

0: в последние годы, где часы так работают, что в итоге я просыпаюсь еще раньше, чем утренний эфир во время своего отпуска.
1: Слушай, а прям...
0: Я думаю, ну что это за наказание?
1: Походу это твое, да?
0: Ну, мне нравится, конечно.
1: Угу. Здорово. Ты в контакте с природой, у тебя в этот момент происходит какой-то интересный такой катарсис, да?
0: То да, есть ты... там всякие размышления, там всяко-всяко, там тебе и трудно.
1: А на лошадях ты катаешься?
0: А-а.
1: Может быть, это следующий уровень?
0: А-а, нет. Нет,
1: или аэростаты.
0: Я считаю лошадей очень красивыми, но я их не люблю.
1: Ну, они тебя, кстати, тоже не особо.
0: Они меня тоже да не. Короче, получается, знаешь как, они такие огромные, и у них свои мысли, и они что-то. И ты вроде как бы. Вот я смотрю на тех людей, которые, ну, как бы верхом, да, на лошади, вот они ими управляют, они как бы с ними борются, да, то есть они должны завладеть так вот ими. А мне кажется, я слабовата для этого. Понимаешь, они, ну, вот не знаю. Короче.
1: Ну вот в средневековье, например, лошадка была как Мерседес. Да?
0: Понятно.
1: В том смысле.
0: Так и сейчас, слушай, они стоят, знаешь, сколько?
1: Да, да. А
0: если
1: вот, например,
0: скакун,
1: на уровне веспы было, знаешь, что этот ослик. Ослик.
0: Вот
1: да.
0: Мне с осликами как-то пока покомфортнее.
1: В основном-то люди в средневековые времена гуляли пешочком. Вот тот. Вот, и ты просто говорила про походы.
0: Да.
1: Я почему-то подумал о том, что пешком же люди ходили именно тогда, еще до изобретения всевозможных там,
0: да,
1: двигателей.
0: Да.
1: Вот. И как вот они преисполнялись,
0: слушай,
1: во время этих бесконечных
0: пешек. Слушай, а им мне очень нравилось. Сейчас бы они на нас посмотрели и думают, идиоты, у них даже нет никакого, никакой цели, только путь. Это что такое вообще?
1: А ну все быстро,
0: дурачки,
1: на крестовый
0: что ли,
1: поход собирайся.
0: Обратно в деревню сиди, там кайфуй на печи, дурак.
1: Да-да, во все времена...
0: Не туда, не сюда.
1: Во все времена люди думают, что именно их идеи самые передовые. Это здорово. И лишний повод гордиться. Например, есть прекрасное обстоятельство, друзья. Лето, 6 августа и потрясающее топ-радио.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. ТОП-20. Место номер 18. 18.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. В этот четверг, 6 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзаме сохранится ясная погода без осадков. В Латгале ожидается дождь с грозой. В центральной части страны и столице пройдут дожди. В восточном Видземе без существенных осадков. Температура воздуха в Курзаме 22 градуса, в Латгале 29-31 градус. В восточном Видземе, центральной части страны и столице, воздух прогреется до плюс 26. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Песня, которая идеально подходит для того, чтобы утренние смены раскланяться с вами, уважаемые друзья. Большое спасибо за внимание. Сегодня у нас четверг, 6 августа. День распечатан, день потрясающий. Продолжайте находиться среди счастливых людей, и, вероятно, именно это сделает вас чуть более счастливыми. Вот такая простая логика. Велосипед изобретать не надо. На велосипеде надо кататься. Пока.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Četvirgi dni krasoty v аптеках Apoteka i na Apoteka LV. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriage, Babe и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Apoteka и на Apoteka LV. Все условия на Apoteka LV. В хороших руках Apoteka.
2: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ik vienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
3: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
4: Вау! Ничего себе предложение! Подвесное кресло Домолетти 79,99. Шестиместный комплект садовой мебели 299 евро. Катушка с шлангом Гардена всего 199 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность.

0: образом, и сохранится ясная погода без осадков. В Латгале ожидается дождь и гроза. В центральной части страны и столице пройдут дожди, а в восточном Видземе без существенных осадков. Температура воздуха в Курземе сегодня до плюс 22 градусов. В Латгале 29-31 градус. В восточном Видземе, центральной части страны и столице воздух прогреется до плюс 26. Ветер юго-западный, западный до 5 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий. Top Radio. We love summer.

Сегодня международный день подкаблучника. Я признаюсь честно, я не верю в существование подкаблучников, потому что я в своей жизни такого феномена, наверное, не встречала ни разу. Я встречала только адекватных, нормальных мужчин, которые заботятся просто о своих женщинах. Если это подкаблучник, не знаю, у меня есть вопросики. Странный праздник, странный.

что последних два билета в кино, которые я очень хочу подарить кому-нибудь из наших слушателей, ну не просто так, конечно, придется со мной пообщаться в прямом эфире и просто поучаствовать в конкурсе «А что по кино?» и отгадать, что я загадала сегодня. И все, билеты твои. Мне кажется, вообще идеально. Конкурс про кино, билеты в кино – это просто супер идеальная комбо. Пиши, если хочешь участвовать. 2-5-0-3-7.

0: Но в последнее время слушаем редко, но мне кажется, сейчас самое время. Rudimental, Skepsis и Charlotte Plain, Green and Gold. Скоро.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбибус вейцаем.
3: Вау! Ничего себе предложение! Офисный стул 99 евро. Письменный стол Домолетти 39,99. Рюкзак всего 4,99. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
4: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: Izvēlēties savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой варенье,

0: и не превращается, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's Day в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
1: TV6 Jūlūdz bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.

0: Свет, камера, радио.
1: А что по кино?
0: Проверь свою интуицию.
1: Конкурс на топ-радио.
2: А что по кино?
1: Прямо сейчас.
3: И прямо сейчас со мной на связи Павел. Это ты? Ты здесь?
4: Да, добрый бодрый день.
3: Добрый бодрый день, классный четверг. У тебя классное настроение, я слышу.
4: Великолепно.
3: Ну, супер, супер, класс. Я очень надеюсь, что у тебя сегодня... У меня последние билеты в кино, и я очень надеюсь, что ты их заберешь. И я надеюсь, что мне потом еще подкинут, и мы со слушателями сможем продолжать играть, и все это приятности будут такими же приятными. Ну что, я загадала уже фильм, я подготовилась, и я очень надеюсь, что у тебя получится. Паш, ты готов?
4: Но будем стараться.
3: Ну, давай. Все, в общем, парочку фактов про этот фильм. После выхода фильма из-за финала, да, то есть, ну, финал там такой был неожиданный, это уже нам говорит о том, что это что-то типа триллера. Многие стали пересматривать эту картину по второму разу. Для чего? Для того, чтобы найти какие-то подсказки, которые были на экране с самого начала. Я, кстати, вот в числе этих людей, которые пересматривали почти сразу. Сразу еще разочек. После выхода этого фильма его финал настолько удивил зрителей, что имя режиссера стало практически синонимом неожиданной концовки. Картина получила 6 номинаций на премию «Оскар». Режиссер этого фильма – это тот же режиссер, который снял фильм «Сплит», о котором мы совсем недавно говорили в эфире. И такая фраза, которая, наверное, самая главная подсказка, в принципе, да, из всех подсказок, это цитата одного из главных героев. Он говорит: «Я вижу мертвых людей. Они ходят, как обычные люди». Ну, вот такие подсказки. Давай я еще на фончик поставлю музыку, которая, ну, в основном играла, ну, практически весь фильм. Вот так она звучит. Это прям максимальная атмосфера этого фильма. Паш...
4: А я что-то не могу расслышать этот саундтрек.
3: Давай, давай, давай. Я сделаю погромче.
4: Да. Ну вот. Ну, во-первых, по неожиданному, по неожиданной концовке.
3: Да.
4: Я несколько раз пересматривал фильм «Начало».
3: Согласна, я тоже пересматривала его несколько раз, но это не этот фильм. Я вот, можно еще такую подсказку? Я, кстати, я когда писала эти подсказки, я про него подумала. Я так и думала, что кто-то подумает про «Начало». Но нет, это не оно. Это не оно. Я прям знала, что это будет первый ответ, поэтому сразу была готова подсказать, что нет, это не «Начало».
4: Ну, а кто тоже в этом фильме снимается?
3: Что-что?
4: А актер тот же, который в фильме «Начало» снимается в этом фильме?
3: Нет. Нет.
4: Нет. Ну, слушай, ну опять я руки крепкие.
3: Смотри, есть подсказка. Ты смотрел «Сплит»?
4: «Сплит»? Нет.
3: Не смотрел, как жалко. Я недавно всем советовала его посмотреть, сама пересмотрела. Ты бы сейчас отгадал тогда, конечно.
4: Я работал в тот день.
3: Слушай, тебе задание посмотреть «Сплит». Даже не просто «Сплит», а целых 3 фильма, которые с ним связаны. Ну, ладно, об этом я тебе, знаешь, я тебе лично напишу списочек обязательных фильмов. Ну и тот же сам режиссер снял. Вот смотри, «Я вижу мертвых людей, они ходят, как обычные люди». Кто это мог сказать? В каком триллере?
4: Все, я уже все, я потерян.
3: Ты потерян. Ну, это такая драма-триллер, так, грустная. Я плакала. Не будет варианта. Знаешь что? Мне показатель, что да, есть у нас очень много правильных ответов в WhatsApp. Если бы там не было, я бы тебе еще попридумывала бы новых подсказок, но, к сожалению, Паш, не сегодня. Не сегодня.
4: Ничего. Все равно всем большой привет. Кто меня знает, кто меня не знает.
3: Всем радостно, большой привет от Павла.
4: Ждем прекрасных выходных.
3: Да, слушай, ну ничего, ничего страшного. Звони еще пообщаемся. И что же это за фильм? И о нем расскажу. И о нем, и о актере, и о режиссере расскажу чуть позже, через пару композиций. Спасибо, Паш, тебе большое.
4: Да, вот
3: за участие. Пока-пока.

0: потом получится, что вы два раза вообще его посмотрите. Ой. Ну, еще пару рекомендаций. Напомню, если вдруг кто не слушал пару дней назад. Важно, это важно. Кино, это важно, ребята. Особенно хорошее кино. Скоро Metallic Lips и Repeat It на волнах Топ-радио.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netic

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!

концовка заставляет тебя это сделать, чтобы, когда ты уже знаешь много чего, то, чего не знал вначале, тебе теперь уже хочется посмотреть так, чтобы ты знал. И ты такой, ага, а вот тут вот это было, а вот тут вот это было. Вау, как интересно. То есть ты по-новому абсолютно смотришь, как будто бы другой фильм. Да, шестое чувство, если вы еще не смотрели, добавьте, главный герой Брюс Уиллис и парень Хейли Джоэл Оусман. Кстати, на его роль мальчика, по сценарию ему 9 лет, но Хейли было 10 лет, когда он снимался. На его роль претендовали огромное количество детей, мальчишек, но чем поразил именно Хейли Джоэл режиссера? Тем, что не только он был талантливый, но когда режиссер спросил у него, прочитал ли он свою сцену, мальчик ответил, я прочитал весь сценарий 3 раза. Ну, режиссер немного удивился и понял, что он нашел своего главного героя. У них случился такой матч очень быстро. Но вы, если смотрели, вы сами помните, ну, просто прекрасное исполнение главной роли ребенком. Интересный момент, что если пересмотреть фильм, после того, как вы уже узнали финал, окажется, что режиссер честно оставил множество подсказок буквально в первых же минутах. И, в принципе, сам режиссер Шьямалан, он любит делать фильмы с неожиданной концовкой. Так, например, было с фильмом «Сплит», о котором мы с вами уже говорили. И не только «Сплит». Перед «Сплитом» еще нужно обязательно посмотреть фильм, как это, не «Unbeatable», мне кажется. Сейчас, подождите, я найду. Я же «Неуязвимый», да, по-моему, «Неуязвимый», так он и называется. Я его тоже буквально недавно пересмотрела. Да, «Неуязвимый» здесь играет Брюс Уиллис, Сэмюэл Джексон. И после «Неуязвимого» уже сразу же, можно на следующий день, пока у вас еще свежо в памяти, пересмотреть «Сплит». И в итоге вы поймете, почему. Если вы вдруг еще не знаете этой всей связи. Но еще, как говорят, что после этого нужно посмотреть фильм «Стекло» того же режиссера. Там тоже Сэмюэл Джексон. Там также играет и Брюс Уиллис. В общем, связь, цепочка этих трех фильмов, она есть. И ее просто прикольно знать и шарить, так сказать. Тогда вот такой, я вообще в фильмах шарю, я даже вот это вот знаю. Ну что, записали?

запомнили? Все запомнили. Если нет, я вам могу продублировать в WhatsApp, и мне вообще не жалко. Кстати, у режиссера, вот как раз таки, которого зовут Шамалан, я не знаю, правильно ли я выговариваю, Шамалан. У него сегодня день рождения, поэтому в честь него мы сегодня эти фильмы и обсудили. Топ-радио, we love summer. It's camera action, that's it.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вандерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм €79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм €3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм €2,89. Lidl. Стоит того!
3: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice!
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei!
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies!

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Курземе сохранится ясная погода без осадков. В Латгале ожидается дождь и гроза. В центральной части страны и в столице пройдут дожди, а в восточном Видземе без существенных осадков. Температура воздуха в Курземе сегодня до плюс 22 градусов. В Латгале 29-31 градус. В восточном Видземе, центральной части страны и в столице воздух прогреется до плюс 26. Ветер юго-западный, западный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

и выходных. Хорошей погоды. Классного настроения. Оставайтесь в ТОП-радио. Мы здесь, мы всегда рядом. С вами была Рузанна. Пока.

0: 3,29 eiro. Bezvadu datorpēlēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam. Atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках «Апотека».
2: Вау, ничего себе предложение! Пылесос Керхер ВД3 59,99. Индукционная плита Электролюкс 279 евро. Стиральная машина Беко на 6 килограммов 219 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
3: Теперь Weekend на новую коллекцию осенней одежды и обуви скидки до 30%. Примеряйте дома без предоплаты.
4: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

Рубрика не звучит, и мы послушаем с вами здесь впервые Махало. Американский диджей-продюсер, его треки регулярно выходят на крупных электронных лейблах и попадают в популярные танцевальные плейлисты. Вместе с ним над композицией, что мы послушаем, Careless называется песня. Поработали еще два человека. Это Milkwish, продюсер, и немецкая певица Лена Леон, известная своим выразительным вокалом в электронной музыке. И этот вокал мы услышим в треке «Беззаботный и беспечный». Можно как перевести песня о желании отпустить прошлое, перестать все контролировать и просто наслаждаться моментом. Вот, и мы будем наслаждаться, я считаю, достойной композиции. Ближайшие 3 минуты здесь впервые на Топ-радио. Как я уже сказал, мы услышим здесь мягкий вокал. Летняя атмосфера от продюсера и диджея из Америки. В общем, дэнс-звук.

0: суперзвезды. Даже не звездочки, а суперзвезды, которые уже всем все доказали. Дэвид Гетта и Биби Рекс и Сэд Гёрлс. Но кажется, всем да не всем, потому что... Место 10, с 13 на 14, 6 недель в нашем топе. Не доказали, возможно, с этим треком только вам то, что они крутые. Не, они как бы, да, крутые.
1: Место номер 14.
2: 14.
0: Но наши радиослушатели решают так, как они решают. Мы ничего здесь не пытаемся изменить. Нам интересно ваше мнение. Тем не менее, вы Биби Рекса уже приводили к первой строчке.

Осталось довести этот трек тоже до первой позиции. Почему бы нет? 2 года назад на этом месте Cheat Codes.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: Сегодня 6 августа этого года всемирно известный диджей и продюсер Кэлвин Харрис, что у нас звучит с треком «Summer», выступает на большой эстраде Мажепарка в Риге. Это грандиозное шоу. Стало единственным летним концертом артиста в странах Балтии, поэтому не посетить его наравне с преступлением. Организаторы называют выступление в Мажепарке одним из самых громких музыкальных событий лета в регионе. Использованием новейших визуальных технологий. Вот придем сегодня и посмотрим, оценим. Я думаю, что будет все в порядке. Не самая моя любимая композиция от него, Summer, но я не мог ее не сыграть. Также Кэлвин Харрис сегодня появится у нас в рубрике «Не звучит». Послушаем то, что на топ-радио от него никогда еще не звучало. Ну и вообще каждый час одна песня, как минимум, точно от него будет у нас сегодня появляться. Адам Ричард Уэллс, мы сегодня тебя очень ждем. Ну а сейчас тоже не менее важном, о погоде для латвийцев в этот большой праздничный, можно сказать, четверг.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем увеличилась облачность. В южных и юго-восточных районах возможны грозы с ливнями, а также с сильным порывом ветра. Ветер преимущественно западный, юго-западный. Максимальная температура воздуха по Земгале и Латгале 26-30, Бидземе 23-30, в Курземе 21-26. В Риге сегодня до 26-27 градусов тепла, дует слабый юго-западный ветер, возможны небольшие дожди. Завтра в пятницу также будет преобладать облачность. Курсами пройдут дожди, воздух прогреется там от 18 до 23-24 на остальной территории Латвии.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

выгодное предложение уже в Бунете и в Сабеце. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Сабеце.

0: Монеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить. Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 10 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтикова 18 штук, 3 евро 9 центов. И бумажные полотенца 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.

0: сайт. Откройте для себя наш ассортимент инструментов. С четверга станок для заточки сверл 19 евро, строительный фен 9 евро и органайзер для инструментов 9 евро. Lidl стоит того.
1: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах «Дрогос»,

Южнокорейская бейсбольная лига отменила все матчи, запланированные на среду и сегодняшний день, четверг, из-за экстремальной жары. Во время игр зрители начали терять сознание и попадать в больницы с тепловыми ударами. Страна переживает одну из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений. Только за последнюю неделю температурный рекорд обновился трижды. А в воскресенье прошедшее воздух прогрелся там до 42,5 градусов. Новости спорта у нас впереди. Это Формула-1 немного, и побольше будет о футболе. А пока продолжаем слушать музыку.

двукратный чемпион мира и пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо рассчитывает на увеличение зарплаты при продлении контракта с британской командой Астон Мартин. Алонсо требует от Астон Мартин зарплату в размере 40 миллионов евро за сезон, чтобы продлить контракт на 2 года, 27-28. На данный момент британская команда платит ему 30 миллионов евро в год. А Алонсо, кстати, напомню, что самый возрастной пилот, ему 45 лет. Он двукратный чемпион мира, но свои титулы брал уже очень-очень давно. Через два трека мы с вами закончим с новостями спорта. Это будет футбол.

Ну и последнее. Президент FIFA Джани Инфантино сохранил свой пост, несмотря на скандал вокруг его идеи продать долю в коммерческих правах чемпионата мира. А тем временем УЕФА уже заявили, что после этой истории утратили доверие к Инфантино. Квипер ПСЖ Матвей Сафонов может лишиться места в основном составе клуба. И это при том, что он достаточно успешный провел сезон в ПСЖ. Потенциальный приход японского вратаря Дзионо Судзуки из Пармы может отправить Матвея на скамейку запасных. Напомню, что Судзуки стоит немало, 33 миллиона евро. И он блистал этим летом на чемпионате мира в составе сборной Японии. А Сафонов играет за ПСЖ уже с 2024 года. ПСЖ стали чемпионами Франции в последнем сезоне. В раздевалке Арсенала уверены, что клуб сможет подписать вингера Реала Винисиуса Джуниора. А руководство Реала готово предложить контракт своему нападающему, чтобы его не потерять. Лишь на своих условиях игроку дали понять, что ни один игрок в Реале не может быть выше интересов клуба. Теперь мы знаем, почему Криштиану Роналду ушел из Реала. Ведь после Реала он еще играет и сыграл немало лет, но за другие клубы. А двукратный чемпион мира... А это я уже рассказывал. Получается все. Разогнал, только разогнался, уже останавливаться надо. Потому что, как я уже и говорил, август — это самый неблагодарный месяц для тех, кто рассказывает о новостях спорта. Мало чего хорошего, интересного происходит, но зато с сентября до сентября, с одной стороны, хорошо, что будут новости, с другой стороны, плохо, что заканчивается лето. До сентября остается совсем немного, меньше месяца. Но не будем грустить, сегодня же большое событие в Межапарке.

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее?
2: Свежее.
1: И местное?
2: Верно.
1: Без добавок?
2: Без добавок.
1: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
3: Топ Мьюзик.
4: Прямо сейчас.
3: Песня из Топ
4: 20. Это Топ 20. Топ Радио.
5: Девятая позиция.

Soldier Love, Tokyo Hotel. Начинаем с любовной темы. Новый час. Хит за хитом. Любовь — это не соревнование. Вот это самое главное понимать. Самые крепкие отношения строятся не на том, кто командует у вас в семье, а на взаимном уважении, доверии и поддержке. И дело в том, что сегодня, 6 числа этого месяца,

0: отмечают один из самых ироничных праздников – Международный день подкаблучника. Кто не знает, рассказываю. Обычно так в шутку называют мужчину, который во многом уступает своей второй половине. Но если отбросить стереотипы, то умение договариваться, идти на компромисс и учитывать мнение любимого человека – это скорее признак зрелости, чем повод для насмешек. И это абсолютно любой вам психолог подтвердит. А выражение «подкаблучник» существует уже несколько веков. Компромисс – один из секретов крепких отношений. То есть психологи отмечают, что умение слушать друг друга и искать общий язык гораздо важнее, чем спорить за право быть главным. Ну и юмор, конечно же, куда мы без него, он помогает нашим отношениям. Я лично проверял, очень хорошо это работает и часто помогает погасить какой-то конфликт. Шутка, юмор, возможно, немножко подурачиться надо, чтобы ситуацию разрядить. Правда, если это является причиной вашего конфликта, то лучше не дурачиться. В общем, счастливая семья – это не та, где всегда кто-то берет да и побеждает в споре, а та, где умеют, как я уже сказал в самом начале, вовремя перестать спорить и договориться. Так что обними и побежали.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12

Рубрика «Не звучит» и здесь мы посвятим этот выход Кэлвин Харрис, который уже через несколько часов даст свое грандиозное, большое, единственное шоу в Балтии. Вместе с Элли Голдинг мы услышим трек «Outside». Постоянно этот трек у нас не появляется, но на Spotify он почти набрал 2 миллиарда слушателей. Кэлвин Харрис, напомню, что это шотландский диджей, продюсер и один из самых успешных электронных музыкантов 21 века. «Outside» стал его второй совместной работой с Элли Голдинг после суперхита «I Need Your Love». Песня вышла в 2014 году на альбоме «Motion» и быстро стала международным хитом, вновь подтвердив, насколько удачным оказался этот творческий дуэт. Что касается фразы «дословно теперь я снаружи» в этом треке, то она означает, что героиня оказалась за пределами жизни и сердца любимого человека. Несмотря на то, что пара все делала правильно, отношения их спасти не удалось, и теперь они стали друг другу чужими.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Песня Дима Уриха в нашем чарте. Детка, что ты наделала? С этим треком дебютировал на нашем радио и сразу же попал в топ-20, но до топ-5 так и не дошел. А вот с Ольгой Серябкиной трек 8901 вдвоем они смогли прорваться в первую пятерку и почти даже в первую тройку. С 7 на 4, 3 недели в нашем топе.
1: Место номер 4. 4.
0: 24-й год, возвращаемся и видим то, тоже прорыв в топ 5 от Кайго 2 года назад с For Life с 8 на 4.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.com.

0: Интересная тема. У нас автомобильная впереди. А мы поговорим, за что можно получить не только в Европе, но и в том числе в Латвии штраф, подавая сигналы фарами, и не только передними, фонарями тоже. Мы иногда подаем сигнал, но что он означает? Так что эксперты рассказали, и мы тоже расскажем.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем увеличилась облачность. В южных и юго-восточных районах возможны грозы с ливнями, а также с сильным порывом ветра. Ветер преимущественно западный, юго-западный. Максимальная температура воздуха по Земгале и Латгале 26-30, Бизаме 23-30, в Курзаме 21-26. В Риге сегодня до 26-27 градусов тепла, дует слабый юго-западный ветер, возможны небольшие дожди. Завтра в пятницу также будет преобладать облачность. В Курзаме пройдут дожди. Воздух прогреется там от 18 до 23-24 на остальной территории Латвии.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Outburst, Star FM, Delphi, Young Solve.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Откройте для себя наш ассортимент инструментов. С четверга станок для заточки сверл 19 евро, строительный фен 9 евро и органайзер для инструментов 9 евро. Lidl стоит того.
2: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.

следующие герои нашего эфира собирались на Volkswagen Passat доехать до Барселоны. Иначе зачем им такое количество литров топлива? За которое они, кстати, забыли, кажется, заплатить. Но их вовремя задержали. В Риге задержали серийных похитителей топлива. 90-е ушли, а из этих людей 90-е не ушли. И, похоже, их бак был по-настоящему бездонным. Государственная полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в серии краж топлива на автозаправках Риги и окрестностей. Все началось после того, как на одной из АЗС водитель залил в автомобиле 120 литров топлива и уехал, не оплатив покупку. Подозрительный Volkswagen Passat вскоре нашли на другой заправке и остановили на улице Ладгалес. В машине обнаружили около 400 литров топлива. Действительно, в принципе, должно было бы хватить до Барселоны. Пластиковую бочку и несколько канистров. Кроме того, полицейские нашли амфетаминные и похищенные номерные знаки. Выяснилось, что оба задержанных уже были судимы, а водитель, к тому же, ехал без прав, на автомобиле, без техосмотра и с чужими номерами. Фантастические ребята. На что они рассчитывали, непонятно. Но теперь все понятно с ними. Немного другая реальность, не Барселона.

0: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
1: Снижаем цены на овощи и фрукты. Опускаем цены в магазинах Lidl с понедельника. Помидоры на ветке 1 килограмм €49. Огурец 1 штука 99 центов. И молодой картофель в сетке 1 килограмм 69 центов. Lidl стоит того.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Привычный язык дороги, на котором водители общаются с помощью фар и стоп-сигналов, становится предметом пристального внимания экспертов. Специалисты разъяснили, где проходит грань между дорожным этикетом и нарушением правил дорожного движения, которое грозит проблемами с законом и техникой. Короткое мигание стоп-сигналов.

0: стоп огнями, возникающие от легкого касания педали тормоза, пришло из профессиональных гонок. Спортсмены так предупреждали о резком замедлении при плохой видимости. На обычной трассе этот же жест просит едущего сзади увеличить дистанцию, если он подобрался вплотную. Частые касания педали тормоза – это эффективный метод предупреждения. Он понятен другим водителям и позволяет избежать резкого торможения, которое чревато закипанием тормозной жидкости из-за перегрева системы. Есть и световые приемы. Ночью на неосвещенных трассах многие используют задние противотуманные фары для ответки тому, кто сзади забыл переключиться с дальнего света. Фонари в этом случае говорят: «Твои фары слепят, переключись». Правда, за этим кроется юридическая ловушка. В Европе полиция может решить, что водитель включает огни нештатно, и даже трактовать это как установку запрещенных стробоскопов. В итоге придется тратить время и доказывать, что ты просто предупреждал об опасности. Стоит задуматься и о железе. Чрезмерное мигание – лишняя нагрузка на генератор. А современное авто требует бережной эксплуатации электросистем.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
1: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это «Автоклуб».

0: можно отправиться сегодня по ягоды, по грибы, но главное знать, что ты собираешь. Сегодня отмечают день грибного дождя. Кстати, дождь обещали, действительно. Один из самых теплых и уютных летних праздников в календаре. Грибным называют дождь, который идет при ярком солнце. Но я вот вижу, что в столице очень сильно, по крайней мере, в нашей области, затянуто небо облаками. Почему дождь вообще называют грибным? После теплых летних осадков в лесу действительно начинают активно расти грибы. Влага и тепло создают для них почти идеальные условия. А после дождя такого легче дышится, потому что осадки очищают воздух от пыли, делают более свежим воздух. Ну и грибной дождь вдохновил множество примет. В народе считалось, что попасть под такой дождик к удаче, а увидеть радугу после него к хорошим новостям.
1: За хитом. Дневной эфир.

В нашей рубрике «Не звучит» появляется неизвестная Июля. Июля. Такая певица у нас еще не звучала. И вот впервые с треком «Танцы до рассвета». Легкая летняя композиция на 2 минуты. Прямо сейчас у нас певица и автор песен. Легкая и атмосферная песня о летних ночах свободе и моментах, которые хочется продолжить.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: хайпа из Serotonin с 12 на 15 у нас прошлой неделе упал. 5 недель в топе, высшее место 6. Я думаю, что история у этого трека все-таки еще не заканчивается, даже несмотря на несколько подряд падений. А мы с вами перелистнем страницу и окажемся уже в очередном 24-м году.
1: 15-я позиция.
0: Третий раз, третий час подряд мы вспоминаем, что у нас было именно 2 года назад в топе. Тогда на месте остались Медуза, One Republic, Leoni, Fire. Трек, который был написан к Евро-24.

Новости самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Спокойные цены на топливо в последнее время в Латвии, в Риге я наблюдаю. Сегодня этот литр топлива может стоить почти 2 евро. Завтра, уже спустя сутки, он может стоить евро 80, то есть на 20 центов дешевле. Или наоборот дороже. И поэтому кто-то запасается, кто-то покупает, когда выгодно, и хранит его 2-3 года. Можно ли это делать? Что произойдет с топливом? Об этом в этом часе.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем увеличилась облачность. В южных и юго-восточных районах возможны грозы с ливнями, а также с сильным порывом ветра. Ветер преимущественно западный, юго-западный. Максимальная температура воздуха по Земгале и Латгале 26-30, Бидземе 23-30, в Курземе 21-26. В Риге сегодня до 26-27 градусов тепла, дует слабый юго-западный ветер, возможны небольшие дожди. Завтра в пятницу также будет преобладать облачность, в Курземе пройдут дожди. Воздух прогреется там от 18 до 23-24 на остальной территории Латвии.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Многие водители любят держать в гараже запас бензина на всякий случай. Но такой запас может не только потерять свои свойства, но и даже навредить вашему автомобилю. В идеальных условиях бензин действительно может храниться до года. Но это касается только герметичных заводских емкостей. Если же топливо стоит в обычной канистре, в гараже, особенно летом, использовать его желательно максимум за 3-6 месяцев. Со временем из топлива испаряются самые легкие компоненты, которые отвечают за легкие запуск двигателя и его мощность. Затем начинается окисление, появляются смолы и отложения, способные засорить форсунки, топливный фильтр и даже повредить двигатель. Не менее опасны и перепады температуры, а у нас в Латвии этого хватает. Внутри канистры образуется конденсат. Вода попадает в топливо и может вызвать коррозию элементов топливной системы. С дизельным топливом ситуация похожая. Формально срок хранения тоже достигает года, но в бытовых условиях его рекомендуют использовать гораздо раньше, особенно если в составе есть современные присадки. И еще один важный момент. Хранить бензин стоит только в специальных канистрах. Использовать бутылки из-под воды или другую неподходящую тару опасно. Пары топлива могут воспламеняться даже от статического электричества. Так что большой запас топлива в гараже – это далеко не всегда запас спокойствия. Иногда он может превратиться в источник лишних проблем и даже расходов.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб.

0: есть еще одна интересная новость. Свадьба года. И кому она принадлежит?
1: Я хотела бы остаться на окраине вселенной.
0: Но об этом через одну песню. И через 15 секунд у нас песня и новость года.
1: Сердце мое пламенное тело.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины евро 99 и печенье Салго разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

Пришли мы к этому все-таки моменту, и я всегда очень с большим теплом обращаю на это внимание, потому что это дорогого стоит, когда ты звездный, весь мир у твоих ног, но как Энрике Иглесиас, так и Криштиану Роналду верны пока что, по крайней мере, ну и уже далеко не первый год своим спутницам. Свадьба года в мире футбола намечается, и, похоже, уже даже в эти выходные, если верить СМИ, Криштиану Роналду наконец-то же женится на Жоржине Родригес почти после 10 лет отношений. У них есть совместные дети. Да, кажется, Родригес тоже участвовала, ну, в своем личном чемпионате, и его выиграла, дожала Роналду, и некоторые чемпионаты выигрываются быстрее, чем этот. Церемония состоится 8 августа. Это у нас суббота получается. В родном городе Роналду на острове Мадейра. Место выбрано не случайно. Именно на Фуншале родился бывший пятикратный обладатель золотого мяча. Неподалеку находится клуб, где началась его футбольная карьера. Напомню, Криштиану и Джорджина находятся в отношениях с 2016 года. В бутике Гуччи в Мадриде они познакомились. Она тогда работала консультантом в бутике Гуччи. О помолвке пара объявила в прошлом году, а сейчас они воспитывают 5 детей. Правда, официального подтверждения свадьбы пока нет, но если церемония действительно состоится, это наверняка станет одним из самых обсуждаемых событий этого лета. Но если вдруг действительно это произойдет, то желаем удачи футболисту и этой прекрасной девушке, матери его талантливых, возможно, детей, которые тоже потихоньку играют в футбол.

0: та Леса Келвин Харрис и Херс. В юности Адаму Келвину Харрису приходилось много работать, чтобы накопить деньги на покупку первого музыкального оборудования. Он подрабатывал в местных супермаркетах, а также трудился на рыбоперерабатывающем заводе, где вручную рассыпал рыбные потроха, специальные машины раскладывал филе по лоткам. А теперь он мега-суперзвезда. До встречи сегодня на концерте. Спасибо за внимание. И за хитом продолжит вещать на топ-радио завтра с 12 до 15.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Сабете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самая низкая цена.

0: Нюнеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Все условия на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, в

сегодняшнего дня в Латвии официально закончился самый светлый период года. Да-да, все. По так называемому солнечному календарю мы вступили в сезон, когда световой день начинает понемногу сокращаться. Но без паники. Это совсем не значит, что лето закончилось. Просто по календарю оно еще с нами. Да и синоптики обещают вполне теплые дни впереди. Так что, если вдруг вам в последние вечера показалось, что темнеть стало чуть раньше, вам не показалось. Так что предлагаю особенно ценить каждый длинный августовский вечер. Их у нас впереди еще немало, но каждый следующий будет буквально несколько минут короче предыдущего. Ну а это топ-радио, и дневная смена будет длиться без изменений. Как всегда, 2 часа. Я с вами, меня зовут Лина Исаева. Начнем же наше время.

0: уже готова ко встрече с тобой. Также будет у нас в эфире Мия Бойко с треком «Экспана». А сразу после рекламы продолжим с Мадонной и ее треком «Dancetaria». Разминаюсь перед сегодняшним концертом.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
3: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grammi sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grammi lielopa un cūgaļa smaltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
6: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Если вы любите зависнуть в телефоне, то наверняка хотя бы раз попадали на так называемые микродрамы. Это такие вертикальные мини-сериалы, где серия длится всего минуту-две, а сюжет разворачивается с такой скоростью, что за 10 минут герои успевают и познакомиться, и поссориться, и разбогатеть, и потерять память, снова влюбиться и даже отомстить бывшим. И этот формат появился в Китае буквально в прошлом году, а сейчас уже набирает популярность по всему миру. И говорят, все потому, что идеально вписывается в современный ритм жизни. Потому что у нас времени мало, а внимания еще меньше. А эмоции хочется-то получить прямо сейчас. И вот

Саянка настолько хотела сняться вместе со своим любимым актером, что сама вложилась и в производство сериала, и получила одну из главных ролей. Но, правда, романтических сцен в итоге оказалось настолько много, что платформа попросила часть из них вырезать. Инвестор осталась недовольна такой просьбой и отказалась выплачивать режиссеру часть гонорара, а режиссер вынесла конфликт в соцсети. А актер потом публично пожаловался, что во время сцен с поцелуями эта заказчица-актриса уж слишком страстно предавалась процессу, и эти поцелуи совсем не

0: хрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

0: центральной части страны и в столице воздух прогрелся до плюс 26. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, в

наконец-то прекратить этот вечный спор с самим собой про одежду. Ну, эту вещь еще можно надеть или уже пора отправлять ее в стирку? Дело в том, что некий стартап представил футболку, которую, по словам создателей, можно не стирать целый месяц. Весь секрет в ткани. В нее добавили серебро, медь, вулканический пепел и еще несколько компонентов, которые, как утверждают разработчики, уничтожают бактерии и не дают появляться неприятному запаху. Но, правда, есть один нюанс. Если вы посадите на эту футболку пятно от кетчупа или прольете на нее кофе, сама она не очистится. Так что от запаха технология, может быть, и спасет, но вот от неаккуратности пока что нет. И несмотря на скепсис, идеи уже поддержали больше 1500 человек, а купить такую футболку предлагают в 3 версиях. На 3 дня, на 2 недели и сразу на целый месяц. И вот я думаю, что теперь у многих появится новый аргумент в домашнем споре. Она не грязная. По технологии она все еще свежая.

смены. И если всю неделю вы мечтали попасть на Relay Fest и, возможно, с нашей помощью, то бишь выиграть 2 билета на это мероприятие, то хорошие новости. Такая возможность у вас есть еще и сегодня, и завтра, потому что мы продолжаем разыгрывать билеты и в утреннем шоу, и здесь, в нашей с вами дневной смене. Так что далеко не уходите, уже совсем скоро я задам новый вопрос, и от вас понадобится всего лишь один правильный ответ, а взамен сразу 2 билета на один из самых громких фестивалей этого лета. Так что останемся вместе с Топрадио. Уже совсем скоро будет новый шанс на новые 2 билета. Едем дальше.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!

0: Ян, вот он апогей сегодняшнего эфира нашей дневной смены. Друзья, конкурс. Прямо сейчас я разыграю 2 билета на Relive Fest, который состоится уже в эту субботу на Wintershall. Вопрос сегодня связан с мировым туром хедлайнера Relive Fest, с Моргенштерном, снова он, собственной персоной. Так что давайте участвовать. Звоните на наш номер 2-5-0-3-7. Вопрос сегодня совсем не сложный. Если вы видели хоть один рилс Моргена за последнее время, где он активно использует кое-какой образ, то вы точно легко ответите на мой вопрос. А мой вопрос сегодня звучит так. Какому легендарному мировому артисту Моргенштерн посвятил название своего нынешнего мирового тура? Нужно назвать фамилию этого исполнителя. Звоните на наш номер 2-5-0-3-7. Посмотрим и вспомним этого легендарного человека. И вот у нас уже есть звонок. Попробуем узнать, что же это за мировая легенда. Алло, добрый день.
1: Добрый день.
0: Привет, как тебя зовут?
1: Сергей.
0: Сергей?
1: Да, Сергей.
0: Сергей, привет. Меня зовут Лина, рада, что ты дозвонился первым. Слышал ли ты мой вопрос?
1: Да.
0: Если нет, повторю, какому легендарному мировому?
1: Я знаю ответ.
0: Итак, барабанная дробь. Фредди Меркьюри, конечно, абсолютно верно. Просто вот так вот внезапно и быстро ответил.
1: Да.
0: Молодец, Сергей. Сейчас уже вне конкурса вопрос. Можешь ли ты назвать 3 отличительных черты этого легендарного исполнителя, музыканта Фредди Меркьюри? Что
1: конечно,
0: первое приходит
1: конечно.
0: В голову?
1: Фредди Меркьюри, во-первых, это то, что про него сняли фильм. Боевопик не так давно.
0: Да, было дело.
1: Давно.
0: Классный фильм, очень классный.
1: Да, второе, что, к сожалению, он умер от такой болезни нехорошей.
0: Да, было дело.
1: Вот, да.
0: Да, ну, а что касается образа, вот что первое приходит в голову, когда думаешь про образ Фредди Меркьюри?
1: Ну, он то, что был настоящим, настоящим рокером был.
0: Это так, точно, так, это звездой. Несомненно.
1: Да.
0: Вот. А мне все не дают покоя его усы. Усы, конечно, шикарные у него
1: тоже
0: были.
1: Тоже забавные, да.
0: Сергей, спасибо тебе огромное, что ты позвонил и урвал эти 2 билета. За эфиром все тебе расскажем.
1: Да.
0: И желаю отличного фестиваля, оторваться по полной. И, конечно же, участвовать и дальше в конкурсах от Топ Радио. Ну, а мы продолжаем наш эфир с треком Фредди Меркьюри. В эфире Топ Радио дальше.

0: Особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины €99. И печенье Салго разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Сабете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и ABC.
2: Свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм €79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм €3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм €2,89. Lidl. Стоит того.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele 2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu.

Знаете, мне тут бросилась в глаза коллаборация двух артистов, трек которых у нас следующий по плану. Рассказываю. Недавно артист Holy Flame неожиданно заявил, что в новой песне Вани Дмитриенко он услышал слишком уж знакомые мотивы. И по словам музыканта, композиция больно уж напоминает его собственный трек, который вышел еще в прошлом году. Он даже записал видео со сравнением этих двух песен, но, кстати говоря, позже его удалил. Но к этому моменту в историю уже успела вмешаться исполнительница Айова. Она вступилась за Ваню и намекнула, что Holy Flame самому бы не помешало быть осторожнее с обвинениями, потому что, по ее мнению, один из самых его известных хитов очень уж похож на композицию «Stromae», «Рандеву», да-да, «Тону». В общем, разговор быстро перешел от вопроса, кто у кого позаимствовал, к вечной музыкальной теме, где заканчивается вдохновение и начинается плагиат. Ну, а у меня, знаете, после всей этой истории закралось сомнение, что не окажется ли, что весь этот шум был просто очень удачным прогревом, потому что вот, пожалуйста, Holy Flame и Айова выпустили совместный трек, и если это действительно совпадение, то уж очень своевременное. А может, они просто познакомились на почве этого спора и вот заколабились. Но как бы там ни было, вот они в нашем эфире Топ Радио. Дальше трек «Ловлю», Holy Flame и Айова.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. Курзема и Видзема сохраняется ясная погода без осадков. В центральной части страны и столице пройдут дожди. В Латгале ожидается гроза. Температура воздуха в Курземе сегодня до плюс 22 градусов тепла. В Латгале до плюс 31 градуса. В восточном Видземе, центральной части страны и в столице воздух прогрелся до плюс 26. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: Топ Мьюзик.
4: Прямо сейчас.
3: Песня из Топ
4: 20. Это Топ 20.
5: Топ Радио. Лидер этой недели. Место номер один.

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Местное, без добавок.
2: Свежее?
1: Свежее.
2: И местное?
1: Верно.
2: Без добавок?
1: Без добавок.
2: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.

0: Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
1: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 10 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтикова 18 штук, 3 евро 9 центов. И бумажные полотенца 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека.лв. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека.лв. Все условия на Апотека.лв. В хороших руках. Апотека.
4: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
5: I speak. Нервы. Мой МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

лучшие сейчас каждый вечер, уже буквально на несколько минут, короче, предыдущего. Сегодня закат по плану в 21:25, что, кстати, уже на 2 минуты меньше, чем было вчера и раньше. Поэтому, если сегодня будет возможность задержаться на улице чуть подольше, пройдитесь без спешки, полюбуйтесь небом, сделайте это. Такие вечера не повторяются. Ну и хорошего вам завершения четверга и красивого.

0: И другие треки нас ждут сразу после рекламы.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai lavaca, noteiktiem veidiem, atlaida līdz 50%. Rimi.
2: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм, евро 79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм, 3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм, 2,89. Lidl. Стоит того!
4: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 10 августа особые цены с Мего Драукс. Яйца Балтикова 18 штук, 3 евро 9 центов. И бумажные полотенца 99 центов. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
6: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
7: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Iegaršo ēst un garšo ietaupīt LV par savējiem.
8: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.

что... Да, как я уже сказал, хочется, чтобы лето задержалось. Не хочешь, чтобы через месяц уже сентябрь, там, желтые листья. Пускай насладится сполна. Ну, как раз-таки это нас и мотивирует наслаждаться в полной мере такими солнечными денечками. Сегодня, по-моему, придется нам продолжить говорить про отношения, потому что сегодня... В календаре, знаете, что я увидел? Международный день подкаблучника! Звучит как лучника, да? Вот, ну тут тема, в принципе, обширная, да? Много можно своих мыслей высказать по этому поводу, да? Вот вы подкаблучник или просто хорошо умеете договариваться? Или вот так, более лояльный такой вопрос. В чем вы чаще всего уступаете своей второй половинке, да? Или, например, да? Какая домашняя фраза сразу выдает подкаблучника? Во, вот это, по-моему, очень интересно. Ну там много тем на тем под каблуком. Мы обязательно послушаем, наверное, сегодня этот трек, да, Люси Чеботина про каблук. Ну а сейчас у нас, как и обещал, Lost Frequencies, Leave It All. В общем, сегодня все про подкаблучников. 2-5

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно ясная погода. Осадков тоже не прогнозируется. Слабый юго-западный ветер. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 22 местами до 24 градусов. Латгала 23-26. Земгала, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 21 местами до 23 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Дай, дай! Шакира, Burna Boy, Дай, дай, 17:38 у нас на часах. Я не подкаблучник, пишет Виталий. Я просто мужчина, который знает, если жена сказала, что этот диван лучше, значит, этот диван лучше спросить. Дороже будет самому. Сегодня Международный день подкаблучника. Послушаем Моби 2:05:37 для ваших сообщений, также для дорожной информации. И привет в поздравлении. Если день значимый, пишите, поздравим обязательно.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Stonrok – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stonrok – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stonrok – очевидная прочность.
2: 30-летие Parkside. Откройте для себя наш ассортимент инструментов. С четверга станок для заточки сверл 19 евро, строительный фен 9 евро и органайзер для инструментов 9 евро. Lidl стоит того.
3: Твоя спальня – это твоя гавань спокойствия. Юск предлагает не только постельное белье. Мы предлагаем ощущения. Открой для себя наш мир дизайна без границ. От вдохновленных природой оттенков до элегантных узоров. Окутай себя красотой и преобрази свою спальню. Приходи в Юск и найди свое постельное белье.
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины евро 99. И печенье Салга разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
5: Milwaukee Big Red Demo Tour atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecībā.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Топ-радио, дорожная информация, пробки в Риге на Густава, Замгалагатве от ГАУС до Бривибас, также Чака от Элизабетас до Лачплеша, на Кристопа от Мелнсила до Дрейленю, Бульвар, Калпак от Бривибас до Валдемара движение затруднено, также на Краста от Пурвиша до железнодорожного моста пробка, телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

музыка практически без слов. Это Switch, Eric Fritz, Beat Patchy. А закончим мы со словами The World Is Mine, David Guetta. В следующем части продолжим 2:05:37, если есть. The World Is Mine, если есть. Дорожная информация тоже сообщай. Всем хорошего пути. Куда бы вы ни ехали, где бы вы ни находились, что бы вы ни...

Дмитрий, подкаблучник, это еще не значит, что у тебя все хорошо. У тебя нормальные отношения, у тебя есть право голоса. А вот если ты перейдешь в статус каблук, вот это уже все печально. А, да, забыл поздороваться. Привет, ребята, зовут меня Дмитрий. Спасибо за ваше сообщение. 2-5-0-37. Новиночка от Серябкина и Дима Ури. 8-901-902 или 903.

0: Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Дрогос. Почувствуй красоту.
1: Теперь в Weekend школьная одежда, обувь и рюкзаки со скидками до 30%. Доставка в течение 3 рабочих дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.

Едет трактор посреди поля, говорит: спасибо, пока без пробок. Откуда ж там пробки в поле, да, приятно. Я бы сейчас окунулся бы в эту деревенскую, за городом атмосферу. Природа — это всегда хорошо. Хорошего и вам пути без пробок. 2.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Немного дорожной информации. Густава замглагатва от Эритю до Бривибас, также Улманя гатва от Вацеш до Лепа с Краста, от Пурвиша до железнодорожного моста, Островной мост от Луцасала до улицы Телц и на Лейлербас от Венспилс до Дрейлиню пробка. Телефон для дорожной информации 250037.

0: Платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай их у граждан.

Monday, а у нас уже на носу тут Friday, пятница завтра, а сегодня вечер четверга, не менее энергичный, у нас новиночка от Joel Corey, Whisper. Моя жена говорит, что я главный в семье, просто все важные решения она принимает после моего согласия, которое я обычно даю, пишет Сергей.

Напомним, что в интернет-магазине rdvehicles.lv все для вашего сада и отдыха. Цены стали еще выгоднее, так что не упустите. Роботы, газонокосилки, садовая техника и мебель, батуты, бассейны, грили и средства от комаров. Огромный выбор товаров и бесплатная доставка в магазин RD Electronics по всей Латвии.

Мне особенно нравится замедление в конце этого трека «Федук». Запомню, давайте немного замедлимся, особенно если вы в пробке. Даже так получается, что в начале этой песни есть звуки машин. Кто у нас сейчас в машине? Кто-то в такси. А, вот, Артуру просит передать привет, что у него наконец-то выходной. Вообще, да, сколько человек ждал выходного. Отличного вечера ему. Послушаем Calvin Harris и самый тот трек, который надо. Summer, лето. Продолжать. Всем хорошего вечера. WhatsApp 2 5 0 37.

0: Неточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ радио погоде. Завтра в Латвии преимущественно ясная погода. Кратковременные осадки в центральной и восточной части страны. На территории Курзамы их гораздо меньше. Температура воздуха завтра днем на территории Курзамы от 19 градусов. На Курзамском побережье местами до 23 градусов. В Латгале 22-24. В Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 20 местами до 23 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

повторим. Завтра повторим. На сегодня вечерний драйв. Все, финито. Спасибо за компанию. С вами был я, Артем Демьяненко.

0: uzņēmēji. Tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины €99 и печенье Салга разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

остался здесь. Но на танцполе нельзя стоять на одном месте. Ты спросишь, куда я пойду?

Me. Top Radio. All time favorites.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?